0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкасти».

на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.nuradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Я не знаю.

0: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
1: Все мы изначально чайники.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.
2: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

спустя.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: Новое. Это мы.
7: Привет всем, это Сергей Лазарев, с вами
8: Тима Белорусских.
7: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
9: Это Звонкий.
10: С тобой Даня Нилетто.
11: Новые.
12: Всем привет, это Мэри Гу.
13: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Всем привет от группы Пицца.
18: Слушай.
19: Новое радио. Присоединяйся погромче.
20: Newradio.ru.

0: реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
4: Телефон доставки 58-11-58.
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое

0: новое радио.
1: И опять до рассвета.
0: Радио.ру.

0: 101. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Киша вместо детских
3: песен. Ну еще.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 7... Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супонэр.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
10: Jetour Silver, Магнитогорск.
11: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
12: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Архитектор.
3: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: закончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
4: Новое

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
2: Катастрофа твоя, спасайся, там что-то там, что-то там, одевайся, не-не-не-не.
3: Видите, какая сразу вот хорошая песня с утра задала тон всему дню потрясающему. Если день начался с Клавы Коки, то, значит, все будет просто вот, ну, гореть в руках, все будет получаться. Или если еще Сережа Лазарев играет, то вообще все будет спориться сразу вообще. Но Сережу Лазареву попозже поставим. Здравствуйте, дорогие ребята. 21 мая, четверг. До свидания, дорогие ребята. Больше информации актуальной нет.
4: Пока!
3: Ну ладно, все нормально. Надо, как ведущий классический, сказать, что завтра уже пятница, ура, там потом два выходных, ля-ля-ля, тополям. А у нас сегодня звонкий. Вот. А еще сегодня Международный день чая. Я уже отмечаю день чая. И вам советую. Все, вроде все по сусекам собрал, всю актуалочку. Дальше музон.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраум.
2: Дэрроу.
3: Как штык, Дэрроу. Ровно в 7.07. Как штык.
2: Конечно, прям вот...
3: Потому что опаздывают только лохи. В 7.07 все сказал, значит, пришел ровно.
2: Я четко две песни отсчитал.
3: Конечно, конечно. Мы, слава богу, насладились и Баинди, и The Limbo.
2: Вообще
3: и
2: круто.
3: Другими композициями. Но. Да, и тут Клава Кока была минут 8 назад. Сейчас да? Серега Лазарев, да, я думаю, в этом часе
2: будет.
3: Вот
2: это, конечно, кайф.
3: Вот это у нас веселье. О,
2: нельзя так кайфовать с утра.
3: Ну, сразу вывалил на слушателей самое лучшее.
2: На слушателей вывалил.
3: Итак, значит, что происходит?
2: Происходит такое, значит, сегодня четверг, и это значит, что завтра пятница.
3: Да это я уже сказал без тебя.
2: А, ты уже сказал это?
3: Пришел он в 7.08 базовые вещи говорить.
2: Тогда не знаю.
3: А еще про два выходных ты забыл напомнить.
2: Два выходных, да, после пятницы.
3: А потом, если у ведущего эфир в субботу, он говорит, ребята, ну у нас еще целый день.
2: Да?
3: Да, ну в смысле, да, конечно.
2: Эфир в субботу, а зачем
3: эфир? Ну если у ведущего эфир в субботу, допустим, он в эфире в субботу на радио, то как он, что будет говорить всю смену?
2: Я вообще не знаю, чем.
3: Вот он в субботу заниматься. Говорит, что не переживайте, еще целый день отдыхать.
2: Класс.
3: Вот это.
2: Можно каждый выход это говорить.
3: Да, так и происходит.
2: А в конце что говорить?
3: Про оставайтесь с нами, самая лучшая музыка здесь.
2: Слушай, ну это прям, конечно, знание стоит вот того, чтобы преподавать в школе радио.
3: Я и учу, да. Студента. Ребята, если вы оказались в эфире, не тушуйтесь. Если сегодня понедельник, все, сразу. День тяжелый, сказали, и вокруг этого как бы и выстраиваем всю вот риторику. Во вторник сложнее, потому что вторник он как бы и ни туда, ни сюда. Среда-то понятно. Неделя пришла.
2: Так,
3: неделя прошла.
2: Там, судя по тому кружочку, который ты выкладывал у себя в соцсетях, там и студенты начали задумываться о чем-то, что вы какую-то хрень им...
3: Не вы, а я.
2: А ты.
3: Да, в институте со мной работает Алексей Мануилов. Он-то как бы у него занятие там битком, да.
2: Все, просто... Ну, можем рассказать, да?
3: Да, можем.
2: Ну, он кружочек, Кирилл, выложил про то, как на фан-встречу никто не пришел.
3: Это фан-встреча, как бы, на самом деле, это занятие там в институте телевидения и радио. Вот, и я прихожу все вовремя, там, с планом занятий, с конспектами, все. И там 10 минут, 15, 20.
2: Никого нет.
3: 25.
2: Никто не пришел.
3: И знаете, ну, первым делом думаешь, ну, наверное, дату перепутал. Нет, смотрю, все совпадает. Потом пошел в учебную часть, говорю, ничего, мы не напутали. Они говорят, нет, сегодня занятия. И тут-то ты понимаешь, что люди знали, что занятия.
2: И да.
3: И не пришли все.
2: И они такие, кто сегодня? А
3: этот. Нет. Этот, который вот с этим.
2: Сейчас опять будет душнить про то, что Попов там создал радио.
3: Я с этого начинаю.
2: Ну, так я знаю, я же был уже на чем-то похожем на твою лекцию.
3: Вот и все. Ну, потом они начали подтягиваться. Говорят, мы шли мимо института. Подумали, что сейчас вы там плачете.
2: Первый, кто пришел, опоздал на 45 минут.
3: Да?
2: Да.
3: А что там настолько нет понимания, что такое радио. И там просто один человек спросил, а вы, это как это, интернет-станция? Работает на интернете? Я говорю, я Рантраумба знаю самого. Они говорят, кого? Они говорят, вот этого мы знаем. Вот
2: так что видишь, то, что я на встречу с тобой опаздываю там минут на 7, это еще и вообще...
3: Скажи спасибо, что только на 7.
2: Это
3: да.
2: Я еще и раньше всех прихожу.
3: Авансиком. Ну круто, спасибо.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что, смотрите, положняк такой, значит... Что произошло вчера интересного? А, честно говоря, ничего не произошло, реально, вот вообще.
2: Реально, впервые, всегда что-то происходит.
1: Я что-то пытался постримить, а у меня комп что-то там ломался постоянно, вообще там программа вылетала по 4 раза, и все. Я потом к концу уже психанул, и все. Решили вчера какое-то новое шоу посмотреть, тоже не особо понравилось. Там на канале Ю шоу есть про то, как типа... Про сыночек-корзиночек.
2: Mm-hmm.
1: Типа, там, когда женщина живет со своим мужиком, а он там вообще, он типа, ну, просто... Вот там я над тобой подшучиваю иногда, а там, типа, вообще...
2: В смысле, это мужик ее что, инфантильный или что?
1: Нет, он настолько мама-мама у него.
2: У него есть жена или женщина, но он к маме все время, да?
1: Они живут все вместе. И там настолько, что, типа, там, знаешь, там начинаются выпуски там с того, что там мать как-то там отчитывает эту свою невестку. А невестка приходит это пожаловаться там к мужу своему, а он ей говорит... Ну так а что, надо прислушаться к маме, она нормальные вещи говорит правильные. Ну и вот в таком духе все.
2: Ну а где он не прав, конечно.
1: Я там выписался, короче, сразу с этого
2: сериала. Мама опытнее, конечно, она пожила уж, наверное, знает, чем это Висюшка. А там женщина тоже взрослая.
1: Да, или 30.
2: А, 30?
1: Ну, так что там, да, конечно. И там вообще...
2: Ну, а самое зрелищное, вот ты уже посмотрел, сколько там, 3 шоу? Несколько. Вот какое самое интересное?
1: Ну, самое зрелищное было все-таки это тот выпуск, который я посмотрел, «Мама в 16». Но там я просто самый жесткий выпуск и глянул изначально. Ну, мне понравилось... Ждули прикольно, Ждули сама как идея просто интересная, потому что эта история с «Беременна в 16», она уже изъята со всех сторон, а Ждули это, конечно, что-то такое.
2: Что-то новое, да?
1: Ну, оно даже не то, что новое, оно просто как будто... Да не знаю, что касается каких-то тюрем, оно как-то всегда, знаешь, вот так вот...
2: Все, что касается тюрем, всегда интересненько. 1+1, 21 мая, скоро увидимся и услышимся. После паузы.
0: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыка.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: Смотри, я для тебя нарисовал ребус.
1: Давай.
0: Любишь ребус?
1: Обожаю.
0: Смотри, вот, еще тоже в камеру покажу. Вот. Кто здесь зашифрован?
1: А я не вижу отсюда.
0: Ну, поближе. Кто здесь зашифрован?
1: Ну, это звонок
0: так.
1: Для учителя.
0: Почему? А кто зашифрован?
1: Ну, во-первых, звонкий.
0: Да, молодец!
1: А, это звон,
0: а и это кей, а и это шары, это я шары нарисовал.
1: А, это шары?
0: Ну, так я представляю себе шары.
1: Похоже на сыр просто.
0: На сыр.
1: Звонкий.
0: Итак, дорогие друзья, значит, сегодня будет у нас звон. Ну, смотрите, классный ребус же, сразу же понятно, что это бильярдные шары, вот.
1: Вот. Я от брата вчера узнал, что сегодня звонкий придет. Он просил ему привет передать.
0: А почему именно ему?
1: Ну,
0: он кумир молодежи, что ли?
1: Ну, видимо, я не знаю. Он в кружочке мне спел песню «Голоса» зачем-то. Это кринжово очень было. Причем я узнаю о том, что у нас звонкий, от других людей. Ну, типа, ну... Потому что... Ну, мы с Кириллом как? У нас есть таблица гостевая, в которую мы не заходим.
0: Ну, я где-то, да, в соцсетях там вижу.
1: Ага.
0: Случайно.
1: В сторисах там.
0: Не, захожу. Я знаешь, что как? Я вот перед тем, как приготовить одежду на завтра, я смотрю, есть ли гости или нет.
1: Ну, то есть у тебя зависит от этого.
0: Ну, типа, чистую или нет? Ага. Да нет, не из-за этого. Ну, просто, допустим, приходит Нюша. Да, надо соответствовать, понимаете? Ага. Тогда что-то такое вот.
1: А я когда...
0: Да, господи. Я вас избавил от этого, ребят.
1: А я когда...
0: Я выключил микрофон.
1: Выбирая одежду, я думаю, чем Кирюшмана побаловать завтра?
0: Побаловать.
1: Да, и побаловать. И все время в черном приходит. Олимпийку какую-нибудь красивую надеть. Чтобы, в чем бы Кирилл хотел, чтобы я пришел, вот я так думаю.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, если так, то это мило.
1: Да нет, но на самом деле у меня от гостей не зависит, в чем я прихожу. Зависит мое внутреннее состояние. Вот, допустим...
0: Если хорошее настроение, то в черном прихожу. Если так себе, да, то в черном.
1: Ну, вообще-то не всегда.
0: Ну, один раз был белая деталь, да, одежды.
1: Вообще-то я в последнее время не всегда в черном только. Иногда прихожу и не в черном. Вон тогда, я помнишь, в фиолетовом свитере.
0: Это вообще был шок.
1: Но...
0: Мы тут запереживали, что, ну, фляга опять свистанула у парня.
1: Могу прийти завтра в нем, если хочешь.
0: Да, хочу, чтобы ты пришел завтра в нем.
1: Ну, все.
0: Ты завтра приходи в чем-нибудь таком, что не жалко испортить жиром.
1: А, кстати, точно, мы же завтра готовим шаверму питерскую. Там вообще подготовка идет полным ходом. И я вчера Кириллу пишу, говорю, если скидываемся, то с тебя косарь. Он говорит, а что, ты меня не отправишь, незачем?
0: Угу. Я уж собрался, сегодня выделил время, пойду в магаз там куплю.
1: Даже как будто расстроился немножко.
0: Да, да.
1: Я говорю, ну ладно, но все равно всегда есть что взять.
0: Я уже взял.
1: И мы договорились,
0: чай,
1: что Кирилл квас принесет. Но только ты 2 литра опять принесешь, как в тот раз.
0: Да, полтора, я уже купил.
1: Одну полторашку?
0: Ну, полторашку одну купил. Еще купить?
1: Ну так нас же, наверное, еще
0: ладно,
1: будет Олег.
0: Хорошо,
1: будет.
0: Я еще куплю. Все,
1: еще полторашку принеси. А так, я вчера перекопал, конечно, огромное множество. Рецептов шавермы по-питерски, потому что, конечно, основная часть — это соус, и я скажу, во многих частях он разный. Есть на основе ряженки, есть на основе кефира. Вот я все-таки в кефирную составляющую выбор сделал. Потом разные абсолютно специи. Я говорю, там специи только на пятихатку получилось.
0: А что в итоге-то? Специи это для соуса, да?
1: И мариновать мясо я буду сегодня. Но я не буду завтра. Я думаю, я с вечера замариную.
0: И
1: просто...
0: Мясо и 2 косаря получилось.
1: Лаваш, овощи.
0: Нет, да просто это... Я смотрю, вот проще реально купить вот такую же готовую.
1: Так в том-то и дело. Я ж смотри...
0: 2 косаря, усилия и все.
1: Смотри,
0: вот
1: мясо типа 400 рублей. 2 упаковки лаваша 200. Специи 500. Майонез, кефир, сметана. Лук, помидоры, огурцы, чеснок. Ну, типа там где-то 1800. Ну, что-то такое, типа, просто я округлил уже до 2. Ну, да,
0: ну,
1: получается...
0: Ну, ты офигеешь, ты по магазинам ходить, конечно, ради шавы, ради 2 шав, да?
1: Да, конечно, в том-то и дело, что я всегда говорил, домашняя шаурма, шаверма, как удобнее, это гиблое дело. Та же самая история с бургерами. Ты тратишь огромное количество денег. Вообще, любой фастфуд дома делать — это хот-доги. Ты просто тратишь гигантское количество денег, кучу на это времени тратишь, получается все равно не так вкусно, как если бы ты заказал, но при этом ты еще и все потратил и кучу времени. Так что нет, конечно, фастфуд любой это заказывает там, где это специализированные места. Но мы-то в качестве экспириенса. Поэтому вот.

0: готовцы, что домашняя шаурма вкуснее, бла-бла-бла, полчаса и домашняя шава готова, и по продуктам чуть больше 1К на 3 порции, да и вкуснее домашняя шава. Ну, это понятно, просто не все умеют дома готовить правильно шаву. Ребята, во-первых, где вы дома возьмете вертел? Давайте с этого начнем. И все, что не на вертеле, вот это жареное на сковородке шаурма, это вы можете сразу, я даже дослушивать не буду. Я просто вот так разворачиваюсь, вот так вот, показательно прям вот так вот, медленно очень разворачиваюсь и ухожу в закат. Потому что если это не вертел, то вы мне можете даже вообще ничего про это не говорить. Во-вторых, вот эта вот шава, в которую вы капусту добавляете, тут тоже сразу я вот так вот опять медленно разворачиваюсь. Я в итоге решил отказаться даже от корейской морковки. Я думал, как в итоге, как доп-блюдо использовать еще шаву сделать с корейской морковкой, и в итоге отказался даже от этого, потому что у нас будет каноничная питерская шаверма. Огурцы-помидоры, лучок, лаваш, только белый соус, куча белого соуса и мясо на вертеле. У нас есть вертел, так что вот, поэтому...
1: Наличие вертела мы, кстати, проконтролировали. Я его давно не видел.
0: Да?
1: Да, 2 недели же уже прошло.
0: Надо посмотреть. Плюс, ко всему прочему, еще, что я еще хотел сказать. Мясо. Вот вы говорите, мясо, да? Вы, наверное, еще и используете куриное филе, да? Вот это филе грудки, а не филе бедра. Вот каждый раз, когда я вижу вот эту шаверму из филе грудки, я также показательно вот так вот разворачиваюсь и ухожу просто. Потому что на это грудка куриная, которая сухая вообще и никакого отношения не имеет к мясу, которое используется в шаве. Короче, ребята... Не надо мне вот это вот. Не
1: ну, там еще же прибавляется что-нибудь там, мытье посуды потом.
0: Конечно.
1: Вот это все же ты там испачкал, там туда-сюда, все в жиру. Да ну нафиг.
0: Ну, это знаешь, они вот
1: разок
0: это вот...
1: можно.
0: Разок, да, но вот это каждый раз, когда... Ой, да домашнее вкуснее. И я тут такой думаю, ну, конечно, вкуснее бургеры. Ой, ну, домашнее прям вкуснее. И там сидят где-нибудь в бургерной какой-нибудь фарш или где-нибудь, они такие... Они все, кажется, понимать начали.
1: Все, наорал на них.
0: Наорал, да все. Потому что никак оно не это. Оно вкуснее, может быть, потому что ты это сам приготовил. Типа, мой ребенок всегда самый красивый и самый умный. Только вот если отталкиваться от этих рассуждений каких-то. Но объективно, в месте, где все заточено под то, чтобы сделать тебе шаву, и ты тут дома такой... До этого пельмени только варил, и тут такой шаверму сделаю. Как она может быть вкуснее?
2: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк – управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Новое радио. По немногочисленным заявкам от трудящихся, в частности, по просьбе Артема С. из города Москвы, сегодня в детской минутке звучит песня «Василий» в исполнении «Замая».
13: Да, биток танцует.
12: Маленький Василий.
13: Там сладенький был, вроде.
12: Да?
13: Это про сына он поет.

0: Похвально, похвально. Во-первых, любовь к своему ребенку – это здорово. Во-вторых, есть некая мотивация для остальных стать родителями. Вот строчка этой песни: «А пока бездетные, рожаем поскорей роднулек».
1: Вообще,
0: бездетные.
1: Бездетные, рожаем поскорее роднулек.
0: И второй вопрос, может быть, Артем ответит. Вот тут строчка в куплете: «Очень-очень зюс вызывает диабет». Что такое зюс?
1: Не знаю.
0: Да?
1: Не знаю.
0: Зюс. Дорогие друзья, напишите
1: понятия
0: в комментариях. Бусь, Васюсь,
1: ну, видимо, сладкий, может
0: быть. Ну, может быть, он его так называет, да, там, домом. Напишите, кто...
1: Нет, ну что может диабет вызывать? Сладости какие-то. Наверное, очень-очень зюс, типа...
0: А, вот Олег пишет сразу. Спасибо большое, Олег, что это с немецкого сладкий.
1: А, ну вот.
0: Ничего себе.
1: Ну, все. Под этот биток танцует сладенький Василий. За май гений, конечно, вот при всем, что бы там ни говорили. Так, и что делать? Да, честно говоря, вообще не хочется работать. Да, там такая жара на улице все дни стояла, она меня всегда... вымотала.
0: Ой, а я вчера подхожу к двери, и написано, с 20 числа, типа, воду отключают.
1: Реально?
0: Да, я смотрю на часы, а реально, а сегодня 20-е, прихожу, а они уже объявление разместили по факту, видимо, забыли что-то распечатать. Ну и все, сегодня с утра.
1: А как бы ты подготовился к этому, если...
0: Ну,
1: заранее.
0: Не знаю, не, помылся бы прям вот...
1: Сильно
0: так,
1: прям.
0: Сильно помылся, да. Очень, он очень моется. Так, завтра воду отключают, надо посильнее потереть.
1: Надо посмотреть, когда воду отключают. А где посмотреть можно? Есть, типа, график отключения воды?
0: Ну, а ты просто в поиске введи свою улицу, когда отключат воду там на улице такой-то.
1: График отключения воды.
0: Да, в Сент-Тропе.
1: График отключения горячей воды, ббб. Когда отключают горячую воду.
0: А вот
1: воды.
0: Интересно, в других странах вот отключают воду летом?
1: Я знаю страны, в которых и нет воды изначально.
0: Ну, это ладно. Всего 10 дней. Я вспоминаю свою жизнь на малой родине. И чисто вот на лето из 3 месяцев летних 2, по-моему, по ощущениям, не было воды.
1: Ну, 3 даже раньше намного прям отключали.
0: Ну, просто типа на все лето. Там, в Москве просто на 10 дней, и то они меньше... Иногда там через неделю включат. Там,
1: у меня 25 мая воду отключают 2 часа дня. В смысле, раньше как-то же отключали в июле, там, ну не в мае точно.
0: Они меня дождались жары конкретно, видишь, сейчас же жара, поэтому...
1: Так а ничего тот факт, что в конце недели уже плюс 17, нет? Плюс 15 во вторник. Подожди, сегодня 22, 23, 24, 25. 25 отключают воду, 23 градуса, а во вторник 15! Ага. Мне 15 градусов под холодной помыться!
0: Вот еще рубрика «Проблемы москвичей». А что делать? У тебя есть для этого что-то?
1: Да ничего
0: там?
1: У меня
0: у тебя
1: нет,
0: есть
1: конечно.
0: Тазик там?
1: Ну, тазик только
0: вот
1: есть.
0: У меня тазика нет, у меня ведро есть только.
1: Но в ведре... Причем этот тазик, это такой тазик универсальный, знаешь, на все случаи жизни, в котором и белое замочить, и помыться,
0: и мясо замочить,
1: и мясо,
0: шашлыка.
1: И поболевать. Все в один тазик вот в этот вот. И не говорите, что у вас для этих вещей разные тазики.
0: Бесит, вот тазики, они очень много места занимают всегда. Был бы какой-то компактный, который собирается.
1: Да, есть
0: там.
1: Такие.
0: Есть, да, ну, и компактный тазик. А как он выглядит?
1: Ну, типа он просто, он как сито же есть складывающееся, такое,
0: да?
1: С резиновыми стенками.
0: Вот такой надо, а то вот это вечно что-то тоже. Стоит там, и вот и под ванну он не влезает, и в ванну неохота его класть.
1: А у меня влезает под ванну.
0: А у меня влезает под ванну.
1: Да, ну и вот, короче, блин, 25-го. Что, какие в 15 градусов реально под холодной мышцы?
0: Ну ладно, потерпишь там недельку всего.
1: Да, конечно, 9 дней.
0: Ну да, я 10 дней без воды, мы не жалуемся, это наоборот радуемся. Вот Денис пишет, у нас 31 мая выключают, 31 августа включают, чтобы перед школой дети помылись.
1: Ну вот.
0: И скажите спасибо, что не в сентябре.
1: Не, все равно, мне не очень понятно, зачем воду отключать. Почему горячую отключают? Потому что там надо что-то, трубы там, да, что-то там перенасрать. А холодную нет все равно. Значит, можно...
0: Типа холодные трубы, там с ними все в порядке?
1: Да,
0: все,
1: значит,
0: супер.
1: Значит, оказывается, можно же там что-то сделать, не отключая воду, или отключив ее ненадолго. Зачем на 9 дней? Типа просто, чтобы еще чай попить... На обед, да, сходить не торопясь.
0: Водонагреватель, конечно, крутая вещь в этом плане, но тоже она вот эта вот...
1: Столько места занимает.
0: Хренобаза, да, висит где-то или
1: чтобы
0: в туалете.
1: Чтобы на 9 дней,
0: там...
1: да, пользоваться, ну, она
0: менее,
1: занимает.
0: Ну, в Москве это менее, да, оправданно. В других городах, да, когда ты все лето без воды, без горячей, конечно.
1: Да. Еще такой нужен газовый, который на кухне стоял.
0: Который возгорается.
1: Да,
0: вот
1: да, да, да, да, да.
2: Класс.
1: Вообще.
0: Итак, дорогие друзья, этот час потихонечку завершается. Дальше только музыка. Встречаемся уже в 8 утра по Москве, чтобы продолжить нести чушь.
1: Ага.
0: И вот это вот все. До свидания. До свидания.
1: Да.
3: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе СУПНР.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое радио. Это вот это. 20-66-66. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет! Доброе утро, салют! 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтрав, на базе, два радио. Супер-хиты и супер-новинки на базе!
3: Ух ты, а чё такой радостный ты?
2: А я вчера, потому что в час ночи наблюдал...
3: Наблюдал
2: в окошко за таким интересным явлением, как урод на Харлее. В час ночи в окошко наблюдал.
4: А мне нравятся парни на Харлеях очень. Очень нравятся.
2: Нет, есть хорошие. Но там конкретно...
4: Нравятся разные генеральные директора крупных медиакомпаний.
2: Такие мне тоже нравятся.
4: Но они никогда ночью
2: не... Но нет, в том-то и дело, что они ночью так не делают. А вот вчера я, значит, что? Время час ночи. Я там смотрю Минаева, что-то пытаюсь заснуть. И начинается вот в окне, прям как в Южном парке. Продолжается какое-то долгое время. Он стоит, он не едет. Двигатель не глушится, но он при этом еще иногда подгазовывает. Я не знаю зачем. На одном месте стоит, подгазовывает. Видимо, чтобы у него там движок не остыл или еще что-то.
3: Час ночи?
2: Да. Стоит, видимо, с чуваком с каким-то, который тоже на мотоцикле. Вот я тоже подумал, со своим парнем стоит просто. Осуждаем. Сразу же признанная запрещенная организация. Ну и вот. И он подгазовывает. И продолжается это где-то минут 5 или, наверное, 6. Я думаю, ну ладно, посмотрю хотя бы в окно, как он выглядит. Стою, вижу в окно, стоят двое, и один на мотике, и они громко еще общаются, а ночью уже в спальных районах даже шепот слышно у подъезда. А с открытой дверью в минус 30 он стоит, у него просто... А он иногда... Я думаю, ну не буду орать. У меня была идея крикнуть, типа, что вообще это, как его, привет маме. Но...
3: Ну не надо.
2: Не надо, потому что...
3: Не надо, Артем, не надо.
2: Я так не стал делать, потому что я предполагал, что я сейчас начну орать из окна, и еще больше людей разбужу этим своим криком, поэтому не буду. Я в итоге постоял, понаблюдал, и они разъехались. И что бы ты думал? Он не просто уехал, он решил два кружочка дать вокруг дома.
4: А я прикалываюсь, если он делал при незаведенном мотоцикле.
2: Да, так, наверное, и было. Ну, короче, вот такая вот ситуация.
4: Ну,
2: и
4: давай,
2: что
4: обратись с трибуны.
2: Да что обращаться с трибуны? Вот я просто не знаю. Он вот реально думает, что он в этот момент крутой, что ли, или чего? Ну... А хоть кто-то, еще один человек, думает, что он крутой? Ну, не считая его парня. Признанная организация, запрещенная, осуждаем.
4: Так-то ладно, в обычное время. Но вечером, ну уж, будьте добры.
2: Так даже не вечером, час ночи было. А лето же. Ну, ты без открытого окна задохнешься, просто умрешь.
4: Ну, вот такую песню в тему.
2: Угу.
4: Это для всех парней, которые на моциках не газуют в час ночи.
2: Да.

0: ты не стал ему говорить ничего не потому что... И боялся людей разбудить, а потому что переживал, что тебе завтра накидают.
1: И ничего в этом страшного и зазорного нет,
0: ребят. Ну, во-первых, нет, честно говоря, не переживал, потому что вы что, не понимаете, как это делается? Ты орешь из окна и просто закрываешь его резко. И что, он смотрит на этот 20-этажный дом? В какое окно он будет смотреть в этот момент?
1: Да, когда ты орешь на быков, конечно, с балкона, лучше делать это с максимально высокого этажа. И как бы вот так вот чуть-чуть высунулся, сказал: вы что там бесчинствуете? И сразу вниз.
0: Да, конечно.
1: Вниз. Конечно, ребята, это очень важно.
0: Потому... У меня же был уже и прецедент. Я рассказывал, когда какие-то уроды ночью орали под окном, а я жил на втором этаже вообще. И я вышел прям на балкон, по-моему. Я вышел на балкон, начал орать, а ну, уроды, все рты тут пасти свои позакрывали. Но я прям что-то раздухарился сильно в тот момент. А я-то на втором этаже стою на балконе, то есть меня очень хорошо видно. И они вместо того, чтобы сказать: мы там тебе сейчас рожу сломаем, они сказали, а там дрались чуваки какие-то уже в тот момент. И один говорит: спускайся, погнали их разнимать. Вот так вот он сказал. Но я, конечно, никуда не спустился. А потом я на них еще и полицию вызвал.
1: Да, да. Пойдем их разнимать. Да, наверное, нет.
0: Да.
1: Да сейчас просто беременна 16 начинается, и это самое. А вообще-то я что-то обратил внимание, что все стали, конечно, очень раздраженные, агрессивные. На дорогах уже, я тебе говорю, вот этот вот промежуток между тем, как желтый свет загорится на светофоре. Раньше он составлял 1 секунду в Москве, перед тем, как тебе начиналось сигналить сзади, вот так. Сейчас уже меньше 1/1000 секунды, и уже ты видишь, ты что-то позамешкался, тебе уже сигналят, и видишь в зеркало, как чувак там тебя материт, вообще все проклинает до третьего колена, все какие-то злые, что-то. Я вчера в автобусе и сел на заднее сиденье, и вот так вот, ну, у меня чистые кроссовки, и вот так вот сел задний ряд, и вот так чуть-чуть ножку так положил. Ну, не прям подошву, а чуть-чуть. Вот боковинка, и вот. И, короче, едем, и через минуту такой водитель, я первый раз такой... На заднем ряду! Вот так вот. Ногу убрал! Вот так вот. Прикинь, я что сделал? Мы доехали до конечной, я подошел к нему и сказал... Не ты слышь, что ты там мне тыкаешь. Я говорю, вы не ругайтесь, пожалуйста, у меня чистый. Я говорю, подошвы не задел. Ага. Не расстраивайтесь.
0: Ты даже что-то это пришел задавать
1: себя. Ну да, ну а то что, ну как-то аккумулировать негатив. Не, понятно, что какой-то хрен сидит там, что-то ногу вытянул. Угу. Ну, во-первых, я старый, мне уже хочется ножки.
0: Ну, конечно, протянуть уже ножки хочется.
1: Жалко, у меня конфетки не оказалось с собой, я бы ему протянул.
0: Ну, он бы ты растопил бы его.
1: Да, да, но мне хотелось, конечно, сказать, слышь, ты кому тыкаешь, ну вот это вот быдло режим.
0: Ну, конечно.
1: Во-первых, водитель был физически сильнее и старше, и у него банки были потолще. Поэтому все надо взвешивать.
0: Мне кажется, кстати, ну, что все более раздраженные стали, это правда. А во-вторых, я думаю, люди и были раздраженные. Просто раньше была определенная политика сдерживания, которая называлась «по роже можно получить». А сейчас как будто бы ты чувствуешь определенную безнаказанность. Ты начинаешь и быковать уже на людей, которые, ну, сильно физически лучше, чем ты. И ты понимаешь, что ты эту драку не вывезешь в любом случае. Но так как все давно по роже не получали, и я в том числе, и все мы не получали давно по роже, немножко подзабылось это ощущение, и от этого немножко проснулась вот эта вот внутренняя уверенность в себе.
1: Да.
0: Хотя я прекрасно понимаю, что я вот так вот наору на чувака, потом он меня внизу выцепит, надает мне по роже, если что. Да он даже если потом ко мне подойдет, он скажет, это ты орал? Я такой, да нет, нет, не я. Но я сразу начну, я понимаю. Ну и вот, и из-за этого все как-то стали более...
1: Я вспоминаю там, как водят, допустим, там в Грузии, как водят... ну так немножечко расслабленно. Они там могут где-то и на встречечку чуть-чуть выехать, и где-то там как-то слишком быстро ехать. Но при этом никто ни на кого не наезжает на дороге. Вот в Армении тоже, где еще там, в Дагестане я был. Угу. Они подождут, что-то притормозят, если что. Но никто никому не орет через стекло, там, ты слышь, мать твоя. А вот у нас нет. Ага. У нас наоборот. Мы такие злые на дороге. Не знаю, почему вот этот...
0: В Дагестане там борцы все.
1: Ну, я вижу, да, они разговаривают вежливо. Там какие-то конфликтные ситуации. Там, брат, там, проедь, давай. Да нет, давай ты проедь. Нет, давай я. Вот так как-то выяснили. Никто не переходил на личности. Мы же, у нас любая женщина тоже себя чувствует безнаказанной там. И орет еще что-то на меня.
0: Они говорят, нет, брат, ты про это, нет, брат, ты про это, потому что, скорее всего, и он мастер спорта по борьбе.
1: Ну, там так,
0: и он мастер спорта по борьбе. Это как в Америке. Они все знают, что у них в кармане ствол, если что. Поэтому чуть повежливее себя ведут и улыбаются.
1: Я все-таки связываюсь с тем, что вот, допустим, на Кавказе, там, в Дагестане, то люди знают, что такое честь,
0: но и это
1: совесть
0: тоже,
1: и достоинство в первую очередь.
0: Это
1: и что по пустякам тратить свою энергию и вот это... Ну, подумаешь, там какой-то урод вонючий тебя подрезал, козлина.
0: Угу.
1: Ну, как тяжело иногда, знаешь, это все вот проглотить, когда у тебя чувство безнаказанности и 300 лошадей под капотом, и ты можешь уехать. Да ну ее нафиг.
0: Ну вот, допустим, представь себе ситуацию, ты вот наорал на кого-то в пробке, а он подошел просто к твоей машине, дверь резко открыл.
1: Да, такое тоже может быть.
0: И что ты будешь делать в этот момент?
1: Да ничего.
0: Ну типа ты начнешь что, ты как-то, у тебя бычка включится или очко?
1: Бычка, конечно.

0: 21 на новом радио.
1: Так, так, какие-нибудь хорошие новости, быстренько, пока вот есть время. Смотри, чтобы улучшить как демографию и укрепить институт семьи, в Госдуме предложили поощрять тех, кто долго живет в браке, деньгами. Например, за 5 лет брака авторы инициативы предлагают переводить 5 косарей. 5 косарей, значит, по случаю десятилетия супружеской жизни, отгадайте, сколько предлагается в связи с новым законопроектом выплачивать? 10 косарей, да. Но я посмотрел детали. Там одному, значит, нужно, во-первых, заявить в соответствующие органы, представить заявление, и там все рассмотрят.
2: Заяву написать.
1: Да, 5 вам перечислят за 5 лет совместной жизни, но только лишь одному из супругов. Но надо будет скинуться на шумбомбац. Да, не обоим. А вот самое главное, если вы всего лишь... Тут осталось-то всего 50 лет прожили, хотят сотку выплачивать. О-о-о. Прикинь? То есть... В принципе, смотрите, вот легкий заработок. 50 лет терпите своего мужика, и все, и 100 тысяч у вас на кармане. Хорошо?
2: Хорошо. Но, с одной стороны, если ты так и так 50 лет прожил, сотка просто так падает, приятно.
1: Приятно,
2: но с другой стороны, интересно, это кого-то будет мотивировать реально, типа, до 50 лет попробовать дотерпеть эту...
1: В смысле, сатен, ты че?
2: Дотерпеть эту мегеру.
1: Даже можно купить телевизор Xiaomi.
2: Да.
1: Да.
2: Еще 80 тысяч останется. Так, ладно, я тему дня закинул. Зачитайте, пожалуйста,
1: коллеги. Уже?
2: Да.
1: Чусе. Итак, челиксы, во-первых, хотелось бы узнать у вас, как там вы поживаете? А во-вторых, почему никто не переживает за то, куда пропал кот Борис? Вам что, вообще все равно, что ли? Нет, если вы, конечно, знаете, куда он пропал, то напишите ПЖ. Но вот мы не в зуб ногой вообще.
2: Ну да, куда пропал кот Борис?
1: Да, кот Борис, да, лет 30 уже его нет примерно. Ага. Обсуждаем сегодня вот что. Тема дня — аллергии. Есть ли у вас на что-нибудь аллергия? Сейчас что-то вот все ходят, чихают, береза цветет, еще что-нибудь цветет. Дуб, сосна, клен, тополь М. Ну или, может, у вас там аллергия на орехи. Ну, короче, просто пишите, на что есть аллергия и как вы с ней боретесь.
2: Ну, вот такая вот.
1: Боритесь и кот Борис, видишь?
2: Да, я тоже об этом подумал.
1: Но лучше напишите, какова судьба кота Бориса. Что с ним вообще? Как
2: вот
1: он?
2: У тебя есть на что-то аллергия?
1: Нет,
2: у меня вообще ни на что.
1: К счастью, нет аллергии. Нет.
2: Вообще ни на что, никогда.
1: Бедные люди с этой аллергией. Ага. Вообще, мы так вам сочувствуем.
2: Что-то все ходят, какие-то таблетки жрут.
1: А правильно я понимаю, что аллергию так или иначе можно вообще, ну, вылечить полностью?
2: Фиг знает. Полностью. Ну, мне кажется, типа просто заглушить симптомы. Вот как ходят все эти антигистаминные, пьют. Если бы можно прям полностью вылечить, почему тогда не делают?
1: Либо срубить все березы в стране. Но это тоже нельзя.
2: Ну,
1: да.
2: Ну ладно, одно дело, когда у тебя аллергия сезонная какая-то. А вот есть же аллергии, которые там, знаешь, в конце состава пишут там на упаковке, может содержать следы орехов, ракообразных, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и у тебя на все это аллергия, и тебе ничего нельзя просто. Это что вообще делать тогда в таких случаях? И она же еще передается, как я понимаю, по наследству.
1: Жесть. Бедные, бедные ребята.
2: А аллергия на анестезию?
1: А аллергия на алкоголь?
2: Ну...
1: Ой.
2: Ты бы что вот больше хотел, ну, если бы пришлось выбирать?
1: Так.
2: Аллергия на алкоголь, то есть ты вот не пьешь.
1: Что это за выбор такой? Какую аллергию хотите выбрать?
2: Либо аллергия на анестезию, то есть тебе все зубы, все лечить на живую. Что бы ты выбрал? Не бухать или зубы лечить? Или потерпеть часик, пока тебе сверлят пульпит, зато потом пойти и нажраться как следует?
1: Ну что там? Часик потерпел!
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
7: Jetour Silver, Магнитогорск.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Услышь весь радио.
12: Новое.

0: www.radio.ru.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун. Кирилл, я тут сейчас от смеха просто умру, реально. Я вот сейчас вся реклама была, пока я читал сообщение, я ржал вообще. Там, прикинь, что мы аллергию сегодня обсуждаем. Аллергия. Смотри.
3: Сейчас, погоди. На что?
2: Аллергия. На работу.
3: Опа, вот она.

0: Вообще, ребята, ну очень смешно. Кстати, говорят по поводу аллергии на алкоголь. Тут написали в чате. Человек написал аллергия на алкоголь и куча плачущих смайликов. А еще меня впечатлило сообщение. Человек написал, у меня аллергия на воду.
1: Расскажите поподробнее, как это аллергия на воду?
0: Вот, сейчас.
1: Вы же просто, без воды же вы же не можете.
0: Да, я пытаюсь найти это сообщение, но пытаюсь пробраться через огромное количество сообщений. Аллергия на людей, на работу. Так, подождите. А, вот, если по-простому, руки покрываются пузырьками и чешутся очень, особенно летом обостряются. Офигеть.
1: В смысле, то есть не когда вы пьете воду, а когда она на кожу попадает?
0: Угу. Жесть какая. То есть это тебе не искупаться, ничего?
1: Я вот серьезно озаботился этим вопросом, вот как вот от аллергии избавиться. Действительно, стопроцентного способа нет, но есть возможность как-то вот уйти в долгосрочную ремиссию, типа иммунотерапия, естественно, препараты, там, ну и избегать... источник аллергии, и вот можно, да, это годы на это нужны. Да, ребят, жесть.
0: Кстати, вот меня всегда удивляла аллергия на анестезию, это же вообще опаснейшая вещь. Сколько людей так умирали от аллергии на анестезию, там, перед какой-либо операцией или что-то еще. И меня всегда удивлял вот этот вопрос врача перед каким-то физическим вмешательством в мое тело, каким-либо угодно. Аллергия на анестезию есть? Он спрашивает, а я откуда знаю вообще? Есть у меня аллергия на анестезию или
1: сейчас
0: нет?
1: Узнаем.
0: Вот я когда, допустим, когда мне волосы пересаживали, первый раз в моей жизни было такое, что они типа в одну руку и в другую мне чуть-чуть этого анестезии ввели.
1: Угу.
0: В каждую чуть-чуть. Просто посмотреть, типа, как отреагирует организм. Если плохо, тогда что-то там меняем. То есть они проверили, как у меня организм отработает анестезию в малых количествах, чтобы убедиться, что у меня нет аллергии, и уже нормально меня заморозить там, где надо. А в основном же это просто вопрос устный. А аллергия на анестезию есть? И ты такой, нет. И тебе вводят, и ты все, анафилактический шок, до свидейра. Неужели нельзя как-то каждому так проверять? Или так не напасешься анестезии, или времени это много займет? Непонятно.
1: Спасибо за фотографии, которые вы тоже присылаете с опухшими глазами и лицами.
0: Вообще.
1: Ребята, мы вам соболезнуем.
0: Я бы с ума сошел. Прикинь, лицо так опухло. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, это опасная история.

0: Yağmur tini bianca, inan tut любить не запретит. Цепами била танка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
7: О, Инстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк – управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
10: Столько условий!
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
16: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
17: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Тбанк. Он такой один.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
19: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Один плюс один.
7: Калинин и Райтраун.
3: Я тут про кота Бориса читал 4 минуты. Реально? Всю подробную информацию искал. Да, последняя более-менее актуальная заметка про кота Бориса датируется 2016 годом приблизительно.
10: Это последний раз, когда люди вспоминали.
3: Ну, где-то, да, 16-18 год вспоминали в интернете кота Бориса. Значит, первый кот Борис, я так понимаю, был рыжий сначала. Ага. Совсем в нашем детстве. Потом он сменился на такого серо-белого кота Бориса, ага, какого-то. Он как раз второй кот Борис служил в театре Юрия Куклачева.
10: Ничего себе.
3: Вот. А почему сменили актера, непонятно. Давайте думать.
10: Наверное, почему? Естественные процессы какие-то.
3: Возможно.
10: То есть
3: возможно.
10: Кот Борис — это прям как ковбой Мальборо вот этот, да, который менялся там за всю историю, их много разных было.
3: Да, возможно, даже больше было котов Борисов, но выбрали вот этого, вот, который последний был, потому что у него реально актерские способности были, и он там мог сосредоточиться на комментариях режиссера реально, то есть делал то, что надо.
10: И не перерекался по поводу сценария.
3: Вообще ничего не говорил, да, просто он читал сценарий в своем маленьком трейлере, выходил на площадку, и написано в заметке, что снимали все с первого дубля. И платили ему гонорар коту Борису этим самым кормом.
10: Такой гонорар. Можно что-нибудь...
3: Не, ну коту что еще нужно?
10: Ну да.
3: А зачем коту бабло?
10: Да не, ну... Вот хотя бы мясо.
3: Юрию Куклачеву, да?
10: Ему нужно, да. Я так понял, людей вообще не остановить в этом юмористическом потоке. Мы даже уже выложили отдельный пост, который намекает на то, что... Ну, ребята, ну, блин. А все равно и под этим постом пишут. У меня аллергия там на... На деньги сразу чешутся руки их потратить. У меня аллергия там на медленных людей. Ну, вас когда врач спрашивает, у вас есть на что-нибудь аллергия? Вы такие, да, на работу. И врач такой, твою мать.
3: Бедные врачи, да, тоже, конечно, это все слушают. Наши приколы. Ну, когда перед каждый врачом раз, шутишь, да. Они никогда не улыбаются, потому что это уже миллиардный раз.
10: Конечно.
3: Когда они слышат этот
10: не,
3: прикол.
10: Не, а некоторые улыбаются, мне кажется, просто, чтобы тебя не расстраивать. Вот эти вот, которые... Ну, потому что, да, ладно.
3: Ну давайте,
10: короче, звоните 8495-232-1632. Обсуждаем сегодня ваши аллергии. Максимально актуальная тема. На что у вас аллергия? Пишите, звоните.
3: Может, сезонная обладатель постоянно. Редкой какой-нибудь аллергии, там, да. Я не знаю, там...
10: Например, на работу или на людей!
3: Ну, не знаю, там есть на экскременты тараканов, например, или там... Ну да, или на работу.
10: Ну, кстати, на них может быть аллергия,
3: потому что... Нет, я знаю, что есть такая, да. У моего знакомого такая была.
10: Да, реально?
3: Ну да, да.
10: Офигеть.
3: Там на что только нет. 8495-232-1632. Кто это?
10: Алло.
14: Ага. Алло, это Юля.
3: Это привет, Юля, ну, естественно. Привет, привет. Юль, ну ты как вообще? С аллергией как дела стоят?
14: У меня шикарная аллергия на яркое солнце.
10: Ага, как она проявляется?
14: Крапивница по телу, все чешется и хочется кого-нибудь убить.
10: А что делать с этим в итоге?
14: Ну, если я упустил момент и не съел вовремя там антигистаминное, надо колоть укольчики.
3: Ой. Юль, ты просто выходишь на улицу в солнечный день и все, да? То есть, если не закрытые участки
14: кожи?
3: Ну, позже?
14: В общем-то, да. Да, нужно закрываться, шляпы, рубашки, штанишки. Даже на отдыхе плаваю в море в одежде.
10: Офигеть. Там кто-то писал в чате тоже, аллергия на солнце, а жила в Краснодаре. Думаю, перееду на север, а оказалось, что аллергия
3: слушай,
10: на холод.
3: Слушай, Юль, может быть, тебе переехать в Норильск там куда-нибудь? Да. Не думала?
14: А что вы думаете, там нет солнышка?
10: Ну, так оно же везде есть,
3: нет, оно везде есть, да, но может быть там, где меньше. Ну, ладно,
10: не знаю, ну в подвал можно переехать.
3: Вот, или да, в цокольный этаж.
14: Ну, да, да, конечно, в подвале, да, прикольно.
10: В пещеру какую-то.
3: Пещеру, да.
10: Да. Ну, ладно, ну...
3: Сочувствуем тебе.
10: А это потому, что солнце не нравится, вот у кого аллергия на солнце, а оно, солнце это ревнует, что еще солнышко помимо них есть.
3: Поняла, Юль?
14: 100%, да.
3: Это тебе комплимент редкий.
10: Да это я просто, типа, я вначале пошутил обидно про подвал, а потом, ну, типа, понял.
3: Ну, не, Юля посмеялась, она из нашей же. У нее с самой иронией все в порядке.
14: Да нет, нормально, я уже привыкла, да. У нас совместные фотографии с отдыха с друзьями. Ага. Все в купальчиках.
3: Юля ты в плаще стоишь и в шляпе.
10: В плаще из газеты.
3: Ой, ну давай, держись, покеда. 8495-232-1632. Сообщайте, какие еще бывают аллергии, кроме вот той, которую мы узнали. Так, сейчас, подождите, сейчас нажму комбинацию клавиш. Ну, здравствуйте, алло. Как вас зовут, откуда вы?
10: Алло. Алло, здравствуйте, ребята. Привет.
20: Меня зовут Димон, я из Москвы.
3: Димон. Ага. Ну что, Димон, чем похвастаешься?
20: У меня аллергия на кукумарию.
10: На что? Знаешь, сериал какой-то?
20: Нет, я иногда бываю в городе Владивосток.
10: Ага.
20: Там есть такой моллюск, называется кукумария. Ага. Я его однажды поел и почти ушел в мир иной.
10: Только именно на него?
20: Да, вот любые моллюски я могу есть в неограниченных количествах, а вот там такая, она еще красивая штука, если вы загуглите. Ага.
3: Да, мы загуглили, я что-то не понял, в чем, конечно, красота. Выглядит как это чудовище из преисподней, честно говоря.
10: Да, зачем ты...
3: И люди такие, это надо есть.
10: Она вообще-то и выглядит как то, что не надо есть, если что.
3: Так, это, видимо, деликатес какой-то. Ты попробовал, и что произошло?
20: В общем, попробовал я это вечером. А на утро ты просыпаешься, и такое ощущение, что тебя покусали шершни.
3: Жесть. То есть ты весь опухший и...
10: Там смотри, смысл в том, что просто какие-то вот есть продукты питания утвержденные. Там один раз летучую мышь уже поел там человек, вон чем это закончилось. Может, не будем кукумарию есть все-таки, да.
3: Приехал во Владик, попробовал, ну что такого-то? Ну и что, с тех пор, наверное, пришлось исключить из рациона кукумарию, да?
20: Ну, как бы, да, пришлось.
3: Как же ты держишься? Полезная.
10: Так да? Это еще и обидно, он говорит, чуть не отъехал от нее. А как обидно было бы отъехать от кукумарии? Типа, ты в итоге, кто-то рассказывает, от чего, от кукумарии, и никто не знает, что это, и всем объяснять это приходится.
3: Слушай, раз уж пошел разговор, она на вкус какая?
20: Как кальмар. То есть даже ничего сверхъестественного нет. Но как бы все говорят, что надо ее есть в Приморье, считается полезной штукой.
10: Да.
20: Поэтому я рискнул, но меня не проканало.
10: Не проканало. Ну вот, кстати, меня тоже всегда удивляло. Люди там едят лягушек, говорят, на что похоже? На курицу. Кукумария на что похоже? На кальмара. А нельзя просто поесть курицу и кальмара?
3: И кукумария спокойно доживет до пенсии. И вы тоже.
10: И вы, да. Ну ладно.

0: Да, вот Наталья написала, у мужа аллергия на лошадиную перхоть. Я тоже такое слышал, что есть такое, действительно, выглядит иногда эти, звучат эти аллергии, как будто прикол какой-то, но ага. Нет. У моего друга, оказалось, была аллергия на манго. Узнал об этом, когда пережрал манго.
1: Мне больше интересно, а как узнать, что у тебя аллергия на лошадиную перхоть?
0: Ну,
1: при какой ситуации ты это должен узнать?
0: Пообщался с лошадью, как-то обнялись там на прощание, да? И все, да.
1: Или когда ты какой-нибудь, я не знаю, почетный кавалер ордена какого-нибудь там и катался на лошади и такой...
0: Да. Подарить лошади хороший шампунь.
1: Да.
0: У отца аллергия на соль. Даже если только смотрит на нее, начинает чихать и кашлять. Аллергия на библиотечную пыль. Библиотеки нет, а аллергия есть. Реально прям именно на библиотечную? Или вы рофлите, так сказать?
1: Вот Дмитрий Попов написал. Ну че, погна, у меня аллергия. Береза, черемуха, полынь, пыль, тараканы, клещи, лошадь, кошка, жару, холод, морковь, орехи, виноград, арбуз, рыба любая, яблоки иногда, огурцы, ягоды не все.
0: Ну, ягоды не все, но жить можно. Не все же.
1: Не все. И сидит грустный, ест жимолость эту.
0: Да и чё жимолость, наоборот, самая вкусная. Аллергия на Канье Веста.
1: На Канье
0: написал человечек.
1: Это написала, наверное, Ким Кардашьян.
0: Да.
1: Так, ну, чё, реально...
0: Всё.
1: Да.
0: Всем привет, аллергия. На строительную пыль. На чёрную плесень.
1: А на красную плесень?
0: А на красную плесень? А на Красную площадь?
1: Ну, такое ты чего ж.
0: Все, этот час такое, тоже, да. Тоже туда, в архив.
1: Угу.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама.
3: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
5: В нем.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
11: Новое радио.

Утонул я в папках Дика Диклера, в его всяких разных там залежах старых песен. Какие тут, конечно, есть мелодии давно забытые. Вот вспомнил такое. Что-то думал, не буду я ставить. А потом думаю, да чего раз один раз живем. Прикольно, это Girls Aloud, Sound of the Underground, песня.

0: кстати, еще одно сообщение меня тоже навело на такой вопрос. Кирилл, мы же мероприятие будем вести там, соответственно, бабки не проблема. Вот туда там на каком-то бизнесе, обратно там в купе что-то. Сколько будет стоить и туда, и обратно на Логане Димона?
1: Ну, трешку, наверное, в одну сторону.
0: Сколько это в порциях еды?
1: А какой, смотря?
0: Ну, в сосисках с картошкой.
1: Сосиски дорогие на трассе. Это, да? Да, там они там по 400 рублей.
0: То есть за еду не...
1: Я не могу для тебя такой участи избрать, да. Артем, да. Как бы я тебя и ненавидел.
0: Это знаешь, это такие...
1: Не настолько, чтобы ты налога не ехал с Димоном.
0: Такие селебские извращения вот какие-то такие. Типа, когда все уже попробовал, и на вертолете, и на бизнес-джете полетал.
1: Представляю.
0: Такой, так, ну надо что-то экзотическое.
1: Представляю этого рэпера на заднем сиденье Логана, который еще бампер держит. Потому что он запасной, потому что он не влез в багажник. И дверь рукой, потому что она открывается.
0: И Диман всю дорогу ругается, что надо было на твоей ехать.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, с вами моя Мишель. Слушайте нашу новую песню «На малиновой луне» на новом.
1: Ой-ой-ой. Ой. Я ее просто не удержался и в прошлом часе поставил эту песню.
0: Блин, а ты можешь хотя бы из базы треки,
1: извини, я пропустил, тут... да, извини, убери. Эта песня прозвучала в прошлом часе, простите, простите.
0: Ну тогда...
1: Еще раз?
0: Нет.
4: Зарешай выше. Ну,
1: Зиверт там не было. Тоже минут 20, по-моему.
0: Это же песня была.
1: Ну, не знаю. Другая, нет, другая.
0: Да нет, другая была, это не было, да.

0: Так, пробежимся по новостям. Есть что обсудить интересного. Вот такое вот такая новость. Ничто не убивает быстрее, чем хроническое беспокойство. Многие считают, что все болезни идут от нервов. Наверное, какая-то доля правды в этом есть. Вот написано, когда вы остаетесь в ловушке постоянной тревоги из-за вещей, которые не можете изменить, вы не просто теряете душевное спокойствие, вы незаметно вредите своему физическому здоровью. Постоянное беспокойство держит стресс, бла-бла-бла. Но это вот психосоматика, что называется. Когда у меня были депрессии всякие там разного рода, постоянно тело физически болело. Ты его обследуешь, все тебе говорят, ты здоров вообще, у тебя ничего нету, а у тебя физически то это болит. И оно прям реально сильно болит по-настоящему. И это вот как раз к вопросу, что Губин, у него там лицо болит постоянно. Ну, наверное, это психосоматика тоже какая-то, потому что он же реально чувствует эту боль, а ему говорят, все нормально. Ничего у тебя, а он-то чувствует, ему больно.
1: И что делать вот в его случае?
0: Не нервничать.
1: Класс. С вас 5000.
0: С вас 5000.
1: За прием. Доктор, я что-то нервничаю. Да не нервничай, нормально все будет. Следующий.
0: Следующий, да. Такое, значит, вчера вот мы про Six Seven, Газан, не Газан, там Папа Римский показывал движение Six Seven. Объяснили, что такое Six Seven в православии. Потому что многие же там говорили Six Seven запретить, а вот тут говорят, в Библии часто относятся к 67-му псалму, который возвещает о победе Бога над злом и смертью, поэтому можно сказать, что школьники славят Бога, бесконечно повторяя популярный мем Six Seven, то есть это получается все, запрещать не надо.
2: Все хорошо.
0: Идем дальше. Кстати, по поводу, сегодня же получается 40 дней с Пасхи тоже, ну, я все знаю, Кирилл. Ты можешь у меня спрашивать.
1: Может,
0: по поводу
1: мы
0: этих...
1: с теми религии перейдем?
0: Я понимаю, я просто новости читаю. Ну, да. Что? Компания Bolt избавилась от проблем. Bolt — это компания, по-моему, которая такси.
1: Агрегатор, да.
0: Да, такси.
1: Забыл, в другой стране в какой-то.
0: Избавилась от проблем, уволив всю команду HR-ов. Всю, всех. Абсолютно. По словам генерального директора, кадровики создавали проблемы из ничего и только мешали работать. После ликвидации HR-отдела компания стала эффективнее, исчезли внутренние конфликты, сотрудники стали энергичнее, а клиенты начали получать лучший сервис. Короче, оказывается, HR-щики начинают догадываться люди. Скоро мы, наверное, начнем догадываться и про такое модное молодежное явление, как аренда квартир с помощью риэлторов. Думаю... По поводу чего там еще люди догадываться уже начинают? HR, оказывается...
1: По поводу диджеев.
0: По поводу диджеев, по поводу SMM-щиков. Чего?
1: А что тебе SMM-щики-то? Да не, ну понятно это я.
0: Ну
1: так...
0: понятно, да. Попытался вначале задефать, потому что дружишь с Дашей, да? А потом резко все вспомнил и понял. Так, такая еще новость. Мэтью Болл. Это если читать по-английски, стал начальником Xbox. Существующий человек, его настоящее имя. Ну, Мэтью Болл, это если читать, как есть на самом деле. По-русски это читается так, как обычно пишут. Вот знаешь, Ярослав Лава. Попробуй. Мэтью Болл.
1: Ну, не Матье. Слушай, Мэтью, читай правильное имя. Матье.
0: Ну, по-английски, видишь, написано Мэтью Болл. А по-русски это вот так вот, да. И он стал начальником Xbox. Там, наверное, в PlayStation все... То есть вот это вот имя, оно реально, оказывается, существует. Ну, я да, просто есть... часто... Я в Доту играл, там мне такие люди попадались.
1: Есть и фамилия такая есть, ну, Мирей Матье, например. Ну, в этом и что? Матью...
0: Да.
1: Нужно большую паузу делать.
0: Бол.
1: Бол.
0: Да. Да. Ну, вот
1: ну, он... стал директором Xbox. Все хорошо.
0: Да, он аналитик, займет пост директора по стратегии одному из ключевых должностей в компании у Xbox. Там получается.
1: А Елена Головач займет пост вице-премьера.
0: Да, и Ярослав Лава тоже. Это существует на самом деле. Почему у меня не такое имя? Я бы тоже хотел. Так, новости, честно говоря, закончились.
1: Ну и
0: ну,
1: хорошо.
0: А какие новости? Вчера было 37 градусов на солнце в Москве. Ничего тот факт вам вообще? Нормально? Ну и праздники. Вот сегодня день Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Поздравляем.
1: Поздравляем.
0: День полярника. Поздравляем.
1: А как ты относишься к польскому философу Ясусу?
0: А это философ какого времени?
1: Бибу, да.
0: Это философ какого времени? Современный или какой-то? Я, наверное, сам поляк.
1: Пишет Яков Лава.
0: Почему так смешно всегда с этого? Я вообще не понимаю. Очень смешно. Реально, в последнее время, чем тупее прикол, тем смешнее.
1: А за тупыми приколами, ребят, вы знаете, это куда сюда приходить.
0: Это сюда. Это все сюда. И за самыми лучшими песнями.
1: Да.
0: Вообще, потому что у нас только суперхиты.
1: Ну кто там?
0: И суперновинки.
1: Ну что, ну кто, мод? Старик, вырубай шухер, я опять...
0: Тоже было!
1: Да я забыл!
0: Ты
1: я
0: можешь...
1: забыл удалить!
0: Почему? Признаю, почему ты это делаешь?
1: Признаюсь, я тырю из другого часа песни.
0: Не тырь из моего часа!
1: А зачем тебе? Ты рэп ставишь.
0: Так я же какие-то песни оставляю.
1: Ни за что Ирак лежит, ты не оставишь, я поэтому спасал.
0: А почему ты не стырил Гаязов с Бразерс «Русская рулетка»?
1: Это тебе.
0: Офигеть!
1: А ты что бы поставил Иракли?
0: Первые 15 минут я сижу за компом, ты две песни у меня украл,
1: да,
0: уже.
1: Да,
0: и забыл. Мало того, ты еще и в перемешку между... Подожди, я... ты в перемешку песен, которые ты крадешь из моего часа, ты еще и с Kanye West иногда ставишь у себя.
1: Пусть, да.
0: Вообще
1: просто
0: уже!
1: Просто хорошая песня Kanye West, что бы не поставить.
0: А мне оставляет вот...
1: А Ираклю я протягиваю руку, спасаю с тонущего корабля от твоего часа.
0: Что ты Коста Лакоста и Ольга Серябкина по улицам не украла,
1: не
0: меня?
1: Все же классные песни у тебя тырить.
0: Или Полина Гагарина твоими руками.
1: Это ты поставишь своими руками.
0: Вообще уже. Я так предполагаю, мне и диджей Смэш Бэмби не надо ставить,
1: нет,
0: да?
1: Нет, Бэмби ставь.
0: Мэри Гу, кстати, концерт в пятницу.
1: Да, у Мэри Гу концерт 22 мая в ВК-стадиум. Да. Идет активный розыгрыш билетов на новом радио после, да, нашего шоу. И приходите, будет круто.
0: Да, ага, все, давайте.
1: Не перебивай, Нара Найн. А, удалил? Ну ладно.
0: Ну, конечно.

0: реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
4: Телефон доставки 58-11-58.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: на новом.
1: Вы что, пенсия, быкуете опять на меня? Тут сообщение такое написали, ну, это прислали еще в 9 утра, когда мы вот шутили над тем, что вот эта подтяжка лица и так далее. Посмотрим, какой райд будет в старости, точно нужно будет что-то подтянуть или там бла-бла-бла. И вот Ольга написала, до лет Калинина бы доковылял уже хорошо. Вы что, пенсия, блин? Вы что там, у вас что, перерыв, что ли, в ЖЭКе там образовался какой-то? Вы чё вообще?
2: Я чё, получается, до 38 доковылял?
1: Доковылял, да, с трудом, судя по всему.
3: Да нет, нормально, в припрыжечку.
1: Ага.
3: Сейчас уже, конечно, я подлетаю над землёй не так высоко, как 10 лет назад, но ну, тем не менее.
1: Вообще уже, блин,
3: просто
1: что за эйджизм опять? Ну. Вы там это, как его, займитесь делами какими-то.
3: Да, немножечко делаю передышку на втором этаже, когда поднимаюсь до третьего. Чуть-чуть передохнул, пошел, но не то, чтобы доковылял. Ну да, там, ну, зрение пропадает, когда с дивана встаю, там секунды на 4, но потом нормально, ничего не доковылял.
1: Какая-то пауза образовалась между вязанием и коллекционированием кукол Хумели. Может быть, продолжите, блин, заниматься? Ничего себе меня, блин, это тут вообще уже. Я, главное, к пенсии с уважением.
3: Да какой ты нас все время булишь жестко.
1: Ну так только потому, что вы думаете, что вы раз прожили там на 10 лет, блин, больше, вы там можете нами командовать. Че это нами командуете?
3: Да, мы пожили, потому что, а вы, сопляки, ничего не знаете в свои 32.
1: Че вы там пожили,
3: не блин? Нюхали пороха вообще.
1: Да, вы прям нюхали порох, блин. Ну. Че вы там, блин? То, что вы в очереди стояли за сосисками в Советском Союзе, вам не дает вообще никакого права.
3: Мы в налоговую ходили.
1: Да?
3: Несколько раз.
1: Ага.
3: И в ГАИ.
1: И что вы там делали?
3: Ну, там сходи разок.
1: Да?
3: Да.
1: Да вы там вы ходили, это вы, это как его, вот эти вьетнамские флешбеки. Вы такие, ой, я ходил там в налоговую, в ГАИ, а сами в налоговую, в ГАИ сидели и такие... Маме позвонить, что ли? А куда здесь какую-то дверь
3: стоять? Это частный случай мой, да, конкретно. Твой.
1: Вы сами там ни хрена не понимаете, в какую дверь и куда. Зато потом выходите оттуда. Я ветеран налоговой теперь. Я ходил туда. Я теперь,
3: налоговые войска.
1: Да, уважайте меня теперь.
3: Да, налоговые. Ага. Глазки закрыл, выдохнул и пошел в налоговую.
1: Да,
3: ну,
1: да,
3: с Богом.
1: Да. Так что, так, давайте поговорим по телефону. Мочи малолеток 32-летних. Да, да, вообще. 8-495-232-16-32. Обсуждаем сегодня ваши аллергии. На что у вас аллергия? Пишите. И звоните, соответственно. На какие-то необычные вещи, может быть, на которые у других людей нет аллергии, а у вас есть... Можете этим похвастаться. Вот пишите, пожалуйста, рассказывайте. На воду, на пальмовое масло, на спортзалы.
3: Или аллергия на аллергию.
1: На аллергию.
3: Видишь человека,
1: да,
3: у которого аллергия, начинается аллергия.
1: Аллергия сразу. Алло, привет.
4: Алло.
1: Привет. Как тебя зовут?
4: Дима.
1: Дима, рассказывай. Они пишут, ты малолетка, потому что вы уж определитесь, я малолетка или нет. Как меня побулит за какие-то дела, так я малолетка. А как я веду себя малолетка, они такие, тебе 32, хватит молодиться. Вы чё, вы сами определитесь, кто я сначала? Привет, да, Дим,
3: да,
1: как
3: Дим,
1: тебя
3: привет.
1: Зовут?
3: Дим, как тебя зовут? Да, да, и откуда ты?
1: Алло.
4: Дима, привет.
1: Дима, да, Дим, привет, привет.
3: Дим,
1: привет.
3: Димарик, сними носок с телефона, так просто лучше будет слышно.
1: И надень его на ногу.
3: Давай, это плохо.
1: Дим.
3: Ну, да.
1: Да, Дим.
3: Ну, ты как поживаешь? Все нормально, аллергии нет, надеюсь?
4: Есть аллергия.
3: На что?
1: На что?
4: На алкоголь.
1: О!
3: Нет, ну...
1: Не, реально?
3: Нет, если ты...
4: Не, реально.
3: Как проявляется она?
4: Никак, отекаю, отек винти получается.
3: Серьезно?
1: Просто, типа, хлебнул немножко и сразу же отек.
4: Да, да, прям моментально.
3: А то некоторые говорят, вот литр вискаря выпиваю и пятнами иду.
1: И что ты это делаешь? Супрастин пивасом запиваешь?
4: Нет.
1: Или?
4: Вообще не пью, от слова совсем.
3: Слушай,
4: а что пятнами это покрывается, это на, ну, на плохое качество в основном алкоголя.
1: А, нет, а у меня вот именно, а у тебя прям на все.
4: Категорически, у меня прям все.
1: Я не могу осуждать такую аллергию, потому что как будто это было бы странно, потому что это аллергия на что-то плохое. Тем не менее, у тебя вообще на любой алкоголь, то есть в составе лекарств,
4: на любой,
1: в кефире,
4: на любой,
1: в квасе.
3: Да, вот Артем говорит про малое содержание алкоголя.
4: Нет. Вот именно на крепкий алкоголь. А про малый кефир, то есть это вот можно. Именно вот на крепкий вот.
1: Слушай, ну... Для
3: ну, слушай, это,
1: конечно,
3: знаешь,
1: как страшный сон.
3: Как будто бы это реально хорошая аллергия, ну, вот, да, если так можно выразиться, правильно?
4: С другой стороны, да, с другой стороны и нет.
0: С другой стороны и нет, и
4: заплакал. Друзья никуда не зовут.
3: Никуда друзей не зовут.
1: Аллергия у меня тоже на алкоголь называется кодировка. Да, нет, и что, реально, не, а как вот ты приходишь в компанию, там все что-то веселятся, и ты... Ну ладно, это, в общем, мой вайб тоже, что-то все это, да, а я сижу трезвый.
4: Не зовут теперь.
1: Не зовут тебя, просто шашлык не зовут, да, поесть, да?
4: Ну да.
1: Брат, ищи трезвых, ну, друзей, какие так существуют,
4: да,
1: реально.
4: Да, да, вот пытаюсь вот.
3: Пытается уже какой год найти трезвых друзей.
1: Трезвые друзья, реально, они есть. Я желаю тебе их найти. Вот. Давай, Дим, пока.
3: Давай,
1: пока,
3: Дим, держи.
1: Давай, давай, давай.
3: Трезвые пока. Друзья.
1: Чего? Да есть они. Ну вот я трезвый друг могу любому быть, кто хочет. Ребята, со всеми дружу. Но за денежку. Алло, привет.
5: Алло, алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как тебя зовут?
5: Меня зовут Миша, я очень пытался долго к вам звонить.
3: Миш, ну мы тебя поздравляем, у тебя получилось. Миш, а что, уже каникулы начались?
5: Нет, еще нет, до 27-го.
1: Ага. Много задали на лето уже или пока не сказали, книжек читать?
5: Пока не сказали.
1: Не сказали. А в каком ты классе, какой заканчиваешь?
5: Второй!
1: Это второй!
3: Ну так, и как?
1: И
3: вот это, получается, отучился 2 года. Достала уже школа или пока норм держишься?
5: Ну, достала уже.
3: Ну, понятно. Угу. Да там чуть-чуть всего.
1: Скажи,
3: еще 9 лет.
1: Ты как эксперт, как второклассник. 6-7 это отстой или нормально?
5: Ну, нормально.
1: Ну, нормально.
3: Нормально.
1: Ладно, у тебя есть аллергия на что-то?
5: На школу.
1: Ну, конечно.
3: Ну, правильно.
1: Во втором классе. Это ты в первый класс идешь, рвешься, учиться хочешь, а во втором классе ты уже примерно понимаешь.
3: Когда подрастешь, Межган, да, кем хочешь стать? Да. Как Райт Раун, рэпером?
5: Да.
1: Ну, правильно. Вот. Хороший. Или, может, как Кирилл хочешь на гитаре играть бардовские песни Митяева?
5: Не, рэпером.
1: Ну вот.
3: Ну, Миш.
1: И стримером еще, да, и блогером.
5: Да.
1: Ну, конечно. Ну, все тогда. Давай там это, как подрастешь, отправляй заявку на новое радио, послушаем твои демки.
5: Да, хорошо, давайте. Пока.
1: Все, давай.
0: Мы поколение воспитали.
1: Ну, а что?
0: Вообще, это кто вырос вообще?
1: Подожди, а ты в детстве не хотел рэпером, что ли, стать?
0: Я хотел стать, кем стал.
1: Да?
0: Да.
1: Ты это, блядь,
0: не хочет ты он, видишь,
1: вот, ты вот это хотел?
0: Да, представь себе, я к этому шел осознанно.
1: Ну, желания разные, конечно.
0: Рэпером, ишь ты?
1: Ну, конечно.
0: Сорванец какой.
1: Не, ну, а как? Времена меняются. Раньше героями космонавты были, сейчас рэперы.
6: Хочу, когда подрасту, стать Канье Вестом.
1: Потому что они поняли, где бабки, реальные бабки. В рэпе у нас реальные деньги.
0: Бабки все, в собесе.
1: Ну, это да. Новое радио 1+1.

0: реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮРО, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
10: Где суперхиты?
11: У нас в чарте.
12: Сильно.
10: Где суперновинки?
11: У нас в чарте.
12: Занятно.
11: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
12: И немного тревожно.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Чудненько.
11: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
12: Ничего не понятно, но очень интересно.
11: Так кто сегодня в чарте?
12: Терминатор.
11: Узнаешь в пятницу в 17:00.
12: Попробуйте, вдруг прокатит.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Поехали.
13: 16+.
14: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
15: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
14: Отправляйте и получайте переводы в приложении.

0: Ой, я тут что-то за эфиром ребятам рассказываю, что-то там Адемар Пиге, что-то там еще, а у них там... Адемар Пиге — это не футболист, если что, это часы такие дорогие. И вот...
1: Да, ну, давай расскажем, про что мы рассказывали. У Артема хороший период наступает в жизни, когда будет много работы, действительно тяжелый, а все деньги тяжело достаются в жизни, ну, кроме нашего эфира.
0: Да.
1: Да. И он переживает, что он устанет, ну, что нормально, но при этом он заработает хорошо. И вот мы за эфиром сейчас Артема выслушивали, на что он сразу потратит все бабло, которое он заработает летом. Сразу он нам показывал эти красивые часы.
0: Но мне видюха нужна, мне часы нужны.
1: Видюха, часы, потом.
0: Мне диджейский контроллер едет.
1: Конечно.
0: И вот я говорю Кириллу, вот говорю, вот ты хотел себе диджейский контроллер, но в итоге у тебя какая-то квартира и машина, но у тебя нет контроллера диджейского.
1: Ну и попробуй сыграй диджей-сет на своей квартире.
0: На своей квартире, да.
1: И где там крутилки, где фейдера, лох.
0: Да-да-да.
1: Вот.
0: И что ты, ты едешь в своей новой тачке, в своих Apple Watch первой ревизии, которые еще Стив Джобс живой был, выпускал.
1: Да.
0: Вместо того, чтобы у тебя какие-нибудь Адемары на руке вот так вот красиво красовались.
1: Адемар Пиге, да.
2: Единственный диджейский пульт, который мы можем себе позволить, это комфорка.
1: Да, вот. Да,
0: такие.
1: Да. И плюс так Артем говорит, ну а эти производители кроссовок, они все время новые коллекции выпускают.
0: Ну, конечно.
1: Тоже надо втрепать сразу,
0: конечно,
1: туда все бабло.
0: Ты вроде уже думаешь, что все, я купил все шмотки, которые нужно. И потом какие-нибудь Supreme такие, коллаборация,
1: да,
0: с чем-нибудь.
1: Да, это было такой... время, Артем ходил грустный на работу. Ему, что такое грустно? Он говорит, всего 40 пар кроссовок, я, говорит, на краю пропасти. Это куда?
0: Но
1: кто не придет за лошад?
0: Я же говорю, я вот рассказывал вам на днях, по-моему, вчера, что Swatch выпустили коллабу с Адемар Пиге.
1: Опять эта история,
0: и
1: давай.
0: И я вчера чуть-чуть это захейтил, потому что эти часы, они представляли себя часы без ремешка, то есть они на такой ленточке, и они как бы висят просто, ты их не можешь на руку надеть.
1: Ну, как но ты тут... дочке игрушечные часы покупаешь какие-то, там,
0: они,
1: вот общем, такие же.
0: Они,
1: да,
0: честно говоря, да, так и выглядят. Но для них уже начинают делать ремешки, а на руке с ремешком они выглядят офигенно.
1: Да, это другое дело.
0: И это просто у тебя возможность за какие-то копейки совершенно, не за 500, не за 600 тысяч, а там в пределах там 50 прикоснуться к Адемар Пиге. То есть у тебя на руке будут Адемар Пиге, которые 50 тысяч стоят.
1: Да. Олег, вот ты хотел бы прикоснуться к Адемар Пиге?
3: Я боюсь, вдруг поцарапаю.
0: Ну, они из биокерамики, кстати. Ну,
1: а сколько они стоят по деньгам?
0: Да я говорю, они вышли там позавчера, когда, то есть сейчас разница в цене, она там варьируется там как угодно. Ну вот на СДЭК-шоппинге они там пока вообще 230 тысяч стоят.
1: Так всего 230?
0: Да нет, это понятно, сейчас они цены там ломят, потому что они вышли там, разобрали всю партию за первые там 10 минут. Надо подождать просто. Тем не менее... Кстати, биокерамика — это такой развод вообще. Я уже попадался на этом в прошлой коллабе Swatch вместе с Омегой. Ты трогаешь, это биокерамика, но это чистая пластмасса просто. Это не керамика, они как детские на ощупь. Ну, в буквальном смысле. Uh-huh. Просто пластмассовые. Поэтому не надо мне. Но эти, я как понимаю, тоже из этого... Ну, Адемары.
1: Ну, да понятно.
0: Ну, для тебя, как для мужчины, Адемары ничего не говорит.
1: Слушай, я вчера зашел, почему-то заинтересовался, сколько вы потратил на тачку в прошлом году.
0: Да.
1: Только на бензин 100 тысяч ровно ушло. Это дорого или не
0: ты
1: дорого?
0: Просто сжег их.
1: Просто сжег, да.
0: Просто сжег. А да. Я знаю, сколько на бензин потратил.
1: Пиге. А ты на сколько?
0: Ноль.
1: Ноль. Ну вот, пожалуйста, кто лох из нас?
0: Подожди, а куда ты столько катался, 100 тысяч?
1: Это я особо не катался, и 100 тысяч.
0: Подожди, да. Она у тебя сколько жрет вообще?
1: Ну...
0: Подожди, ты даже на работу на ней не ездишь.
1: Ну, не езжу практически, да.
0: И ты потратил 100 тысяч на бенз?
1: 100 тысяч, да. Ну, может, там маму пару раз заправлял. Сейчас, подожди.
0: Мне кажется, тебя обманывают. Просто
1: обсчитывают на заправках. 100 тысяч разделить на 12 месяцев. А, не, нормально, 8300 в месяц.
0: А, в год это?
1: В год, да, за прошлый год.
0: Я думал, в месяц.
1: А вчера только переобулся, съездил, 5500 отвез, просто за шиномонтаж. Охренеть, конечно.
0: В год-то ладно, я думал, в месяц.
1: Не, не в месяц. Месяц тут 9-10 тысяч.
0: Но...
1: Ну, вот.
0: Это дорого?
1: Да нет, я думаю, что это недорого. Но у меня при этом нет часов модных.
0: Нет Адемаров.
1: Нет Адемаров.
0: Ну вот, смотри, ты сильно хотел себе диджейский пульт.
1: Так.
0: И не купил.
1: Предал мечту.
0: Предал мечту.
1: Да.
0: И поддался влиянию общества.
1: Я все время надеюсь, что тебе разонравится, и я на все готовенько. Но с этой дорожкой беговой не прокатила эта тема.
0: Да, ну пока, да сейчас же лето. Ну, видишь, пульт-то я иногда на работу буду приносить, поэтому нет, ну я тебе дам на кнопочки.
1: Дашь потрогать фейдерок свой?
0: Конечно, можешь там чуть-чуть ава-ава-оу поделать. Но если...
1: Там еще вот эта крутишка, которая, как она называется-то там?
0: Да фиг знает.
1: Джок-дайл, как она называется. Она вот так делает.
0: Да дам тебе помиксовать твоего Кузьмина с
1: сиськой. Дашь мне Кузьмина помиксовать?
0: Да, можешь помиксовать Кузьмина.
1: Спасибо большое, конечно. Мама, я сегодня Кузьмина миксовал.
0: Помиксовал немножко на радио Кузьмина. Так, ладно. Так, все, отдыхаем. У нас звонки через 10 минут.
4: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья BIS 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
2: Супер. Вам, наверное, сейчас не слышно было, но играла подборка песен, и там песня была «Иногда вспоминаю тебя перед сном». Это кто поет, Кирилл, ты специалист?
3: «Моя Мишель».
2: «Моя Мишель», да. И я подумал вот сейчас, а насколько одна фраза из женского и мужского рта может по-разному звучать? Вот женщина говорит «Иногда вспоминаю тебя перед сном». Ну, понятно, скучает. А мужчина, когда говорит «Иногда вспоминаю тебя перед сном», это же абсолютно это другой смысл.
3: Баклаху ХДЖ, он спрашивает, вспоминает.
2: Да нет, это если женщина вспоминает мужчину, говорит, иногда вспоминаю тебя перед сном. Ну, просто скучает там, засыпает. А мужчина, когда женщине говорит, иногда вспоминаю тебя перед сном.
3: А, в этом плане.
2: Абсолютно разные вещи. То вроде бы тот же процесс, но с разными последующими действиями какими-то. Так, ладно, все.

0: Тишина в эфире. Тишина. Ну.
1: В Магнитогорске 12. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе, новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Последние пару минут там пытаются опять выяснить, часы за 200 и часы за 200 тысяч показывают одно и то же время, человек пишет. Ну, очередной раз подтверждение, что бедность, она все-таки не в кармане, а в голове в первую очередь. Ну, а как еще иначе? Машина тоже за 1 000 000 и за 100 тысяч едет. Тоже едет. Давайте про все так говорить. Телефон за 200 тысяч и за 5 рублей звонит.
3: Да?
2: Ну, нет, это же неправильная вот какая-то логика.
3: Андрей Звонкий в гостях.
2: А у нас Андрей Звонкий.
3: Андрей, для тебя вот важно...
4: Доброе утро.
3: Привет. Важны вот эти вот цацки там, да, брендовые вещи,
2: смотри, часы за 200 рублей, за 200 тысяч одно и то же время показывают, поэтому переплачиваем или нет?
4: Слушай, такой сложный вопрос. Ну, вообще, типа, без разницы?
3: Ну, с одной стороны.
4: Вот тебе, скажи,
3: с одной стороны.
4: Ну, мне есть разница.
2: Ну, конечно, есть разница.
3: Правильно, что
2: конечно.
3: Ты признаешься.
4: Ну, я не могу сказать, что я прям фанат каких-то там супер брендов, цацок, но какой-то стиль, конечно, какая-то определенная.
3: Но часы у тебя
4: быть.
3: Есть, например?
4: Да. Нет.
3: Угу. А телефон у тебя дорогой?
4: Такой нормальный.
2: Но да, ты все равно понимаешь, что у тебя нет этой логики, что, ой, вы дураки, платите за шильдик просто.
4: Нет, этой логики нет.
2: Нету, потому что...
4: Ну, ладно. Потому что есть какая-то определенная ценность.
2: Конечно, есть.
4: Ну, просто шарить надо, в чем есть смысл, а в чем нет смысла.
2: Вот, и Андрей шарит.
4: Да.
2: Андрей, рассказывай, с чем ты к нам сегодня пришел?
4: Так, с чем я сегодня пришел? Да. Сегодня послушаем новый трек, который вышел недавно.
2: Как необычно.
3: Ух ты!
4: Нежность, да.
3: Вот это ты, конечно, отжег.
4: На флешке.
3: На флешке. Ну, это старая школа.
4: Ну, конечно.
3: Извини, у нас только мини-диски.
4: Да, мини-диск, блин, не взял.
3: Ну, ладно, придумаем что-нибудь.
4: Ну, ладно, что-нибудь, да, скину.
3: Нежность, да?
4: Да, нежность, конечно же. Нежность. Трек называется «Нежность».
2: Отсылка есть какая-то?
4: Да. Слушай, на самом деле, этот трек о... Это такое просто название, оно не совсем говорит...
3: Соответствует содержанию.
4: Соответствует содержанию, конечно, было интересно, что вот такое название, другое. Этот трек, на самом деле, об эмоциональном выгорании таком, когда мы через крик, там вообще песня про крик, через крик мы выражаем свои эмоции, срываем маски, и, в общем-то, в этом сложном мире не стоит себя сдерживать, нужно выражать эмоции, кричать, там, кайфовать. Да, на концертах просто кричать, в лесу, например.
3: Песня про крик, там, про эмоции, как назвать? Ну, нежность.
4: Нежность.
2: Тогда срываешь маски, когда
4: есть,
2: ты...
4: Там есть просто такое слово, истинная нежность есть у самых грубых, поэтому так и называется. Да.
2: Срывай маски, это когда ты такой весь крутой, а потом мама вызывает такси, вот это, вот как в том месте.
4: Конечно.
2: Да, поэтому... Ну, не терпится уже послушать, но мы чуть попозже, когда нам Олег зальет этот трек, да? Олег, ты зальешь?
4: Давайте, где-то минут 30 надо, чтобы залить, да?
3: Ну да, просто да. Интернет. Ну,
2: а
3: да.
2: Там же интернет, сам понимаешь, поэтому что еще интересного у тебя?
3: Знаем мы таких, как ты, Андрюх. Да. Мы знаем, что ты из студии не выходишь никогда, только поспать.
4: Да, я пишу новые релизы, вот сейчас будут выходить, снимать буду, хочу снять клипы. Сейчас мало кто снимает клипы, хочу снять несколько клипов.
2: Да, это редкий жанр.
4: Редкий жанр стал,
2: ВК-клипы.
4: ВК-клипы,
2: да.
3: Андрюх такой, как развить творчество? Блин, клипы.
2: Буду снимать ВК-клипы. И вот это, и звонки, вот это вот, снимают вот эти скетчи, как он в парике.
4: Именно ВК-клипы, не просто...
3: Правильно.
4: Короче, что еще? Осенью, возможно, планируется фиточков несколько.
3: Ну, ты не раскрывай секретов, потому что это будет интрига.
4: Интрига, конечно.
3: Да, классика.
4: Да.
3: С кем же фит?
4: Непонятно.
3: Чтобы люди до осени там ломали голову.
2: Да, конечно. Спрашивают, сколько звонкому лет, приятный чел. Да столько, что вам бы по имени отчеству его называть, если честно.
3: А ты, кстати, как к этому относишься?
4: К чему?
3: Потому что я старый.
4: Старее будем.
3: Нет, ну тебя надо по отчеству называть.
4: Да нет. Не нужно.
2: А как отчество?
4: Владимирович.
2: Ну, что это?
4: Ну, оно как-то не работает, да, Владимирович?
2: Владимирович.
4: Вот если там скажем, Сан Саныч был, или Петрович. Владимирович не работает, поэтому не надо, пусть будет Андрей просто.
2: Да нет, Владимирович работает как раз.
4: Работает, да. Актуальное отчество, актуально.
2: Так, все, отдыхаем.
3: Андрей Звонкий у нас в гостях.
1: Диджей Смэш. Бэ.

Спасибо, супер новинка от Марфа, «Белый кролик» в эфире нового. Ну а далее в этом месте все непременно должна быть моя любимая рубрика «Потанцевальный суперхит», ибо есть для этого повод. Время, когда я знакомлю себя с новинками, только-только которые появились в сети. Появилась новинка, которая только-только сошла со сцены и сразу попала в радиоэфир. Сошла со сцены в прямом смысле этого слова, потому что трек, который я представлю тебе сегодня, из Болгарии, в исполнении певицы по имени Дара. Дара стала победительницей Евровидения в этом году, и трек тут же забрали радиостанции и телеканалы, что бывает крайне редко. Крайне редко бывает. Ну, наконец-таки появилось что-то действительно красивое, чем можно гордиться и что можно действительно послушать. Предлагаю оценить новинку и тебе. «Бангаранга» называется эта новинка. Исполнительница Дара из Болгарии. Алиса, громкость 10.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: карточку Эмили. Количество товара ограничено.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58 11 58.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: Это моя Мишель и облака, суперхит в эфире нового. Ну что, начинаем нашу новостную ленту с офисных, наверное, новостей, да? Понемногу так вливаемся. Мат делает работу эффективнее, когда нужна максимальная отдача, заявили ученые из США. В эксперименте принимали участие 300 участников, и они лучше всего выдерживали стрессовые ситуации в момент, когда ругались в самом начале. Так мозг переключается с боли на эмоции и легче переживает психологические барьеры, пишут. Эффект срабатывает и в стрессовых рабочих задачах, дедлайнах, выступлениях и переговорах. Ну, я не знаю, какие стрессовые рабочие ситуации могут быть в четверг с ранья пораньше. Поэтому раскладывайся поудобнее. Продолжаем создавать видимость работы. Зиверт, Джонни и не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
0: На Муз-ТВ

0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-543-0-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: Новое радио. Новое на новом.
4: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
5: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех,

0: Дуа-Липа со своим суперхитом «Вопери нового». Тем временем, наверное, новость для Дальнего Востока. Владивосток, Хабаровск. Слушайте внимательно, подоспело. У вас там уже вечер. Просмотр рилсов по вечерам убивает сон, выяснили исследователи. В очередной раз причем выяснили. Даже несколько коротких видео перед сном ухудшает глубину отдыха. По мнению ученых, уставший мозг особенно сильно цепляется за дешевый легкий дофамин, которым являются те самые короткие видео. В итоге человек сильнее устает днем без ночного отдыха. Поэтому сегодня план таков. Ты пораньше ложишься спать, чтобы выспаться, чтобы у тебя были силы на пятничный завтрашний вечер. А там понеслась изба по кочкам и вот это вот все. А мы продолжаем работать.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое

0: Магнитогорске 2.
1: Новое радио. Жаркие, как погода в Москве. Суперхиты, суперновинки продолжают литься в твои уши, как из рога изобилия. Кстати, забыл рассказать тебе историю. Останавливает меня сегодня утром ДПС с подозрением на алкоголь. Продолжение через 20 минут. А пока музыка без рекламы. На это время я, Вадим Данилин, тоже тут. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру.

0: близкие его горы. Суперхит Вафери Нова. В общем, как и обещал, 15 минут назад рассказываю историю, как меня сегодня остановил ДПС с подозрением на алкоголь. А знаешь, почему они решили, что я пил? Ты не поверишь, потому что я слишком сильно улыбался. Ехал на машине и улыбался. Люди спрашивают, я каршеринг по утрам беру. Да неважно. Я ехал на машине и сильно улыбался. А знаешь, почему я в 6 утра улыбался? А потому что вчера, как только приехал домой, я сразу лег спать и проспал 10 часов. Я 10 часов нон-стопом проспал и не просыпался. Ты не представляешь, какой я получил оргазм от того, что выспался. 10 часов сна. Как мало человеку нужен для счастья. Останавливают они меня такие, ты какой-то слишком счастливый. Бухал вчера? Это я цитирую. Бухал вчера? Я говорю, нет. Ну, пойдем проверим. Потому что если бухал, мы отнимем у тебя права. Вот такая вот фраза была. Я реально цитирую сейчас человека, который меня остановил вот это вот все. Значит, рассказываю. Я говорю, ну, пойдемте. Отберете, так отберете. Ничего страшного. Вот. В общем, проверяли меня они минут 5. Никуда я не дышал, ничего. Просто проверяли документы и отпустили. Но сегодня я понял, что ДПС не любит улыбающихся людей на дорогах. Серьезно. А ты знаешь, хотя с другой стороны, если встать, например, на их место, на место ДПС, я бы тоже, наверное, удивился, если бы в 6 утра мне улыбались. Ну, серьезно, какой нормальный человек в 6 утра будет улыбаться? Там же сонное лицо, кирпичом абсолютно, либо вся скорбь, я не знаю, какого там народа, китайского народа и всякое вот это вот все. Но только не улыбались. Поэтому, явно с человеком что-то не то. А я просто выспался. Я просто шикарно выспался, проспал 10 часов и такой счастливый был. Ты не представляешь. В общем, отпустили, документы отдали, говорит, иди отсюда. Вот. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит в

0: обожаю все выходные.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
4: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
7: Телефон доставки 58 11 58.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Залог здоровья, чистота, порядок в

0: от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора Big City от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». Милый дом, все нужное в нем.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Слушай, но...

0: Ну, кстати, аккурат по твой обеденный местами ужинный стол. Весьма заманчивая, интересная новость подоспела. Людям задали вопрос. Какой счет за обеденный, за обычный обед вне дома россияне считают нормальным? Ну, то есть кушать вне дома. Сколько можно оставить максимум? 22% россиян ответили, что 500-600 рублей. Чуть меньше, 14% сказали, это 300-500 рублей. И 12% сказали, что за обед вне дома они могут заплатить от 1000 до 1500 рублей. По 8% набрали варианты менее 300 рублей до 1000 рублей. И 9% россиян считает нормальным платить за обычный обед вне дома более 1500 рублей. И только 13% сказали, что могут себе позволить регулярно обедать вне дома. 13% регулярно вне дома обедать. А это я к чему? Я сейчас подсел, короче, на творожное зерно в сливках. Отвал всего, ребята, отвал всего. Это я так с кофе слез, понимаешь? Очень любил кофе, и раньше, ну сколько, уже 2 месяца, наверное, прошло, я очень тяжело слезал с кофе. Я его литрами просто пил, а сейчас вот просто на дух не переношу. А после кофе взял вот себе творожное зерно в сливках, поедаю, очень вкусно, попробуйте. Особенно сюда что-нибудь добавить, вообще великолепно будет. Приятного аппетита, Клава Кока, Ашура, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
17: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
19: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
18: Отправляйте и получайте переводы в приложении.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Коста Лакоста Весна, суперхит на новом. В продолжении темы еды оказывается, внимание, протеиновая еда может вредить почкам и повышать риск рака. Новое исследование. Ученые выяснили, что люди потребляют белка на 20% больше нормы. Это связывают с повышенной нагрузкой на печень, почки и ЖКТ, а также ростом риска хронических заболеваний почек. Помимо этого, протеиновые продукты считаются ультрапереработанными и разрушающими организм изнутри. Все мы любим, да, эти протеиновые баллончики? Баллончики, слышишь? Батончики. Все, все, хана, кирдык, прекращаем.
1: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро.

Братья встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: В столице ожидается нашествие гигантских леопардовых слизней длиной до 20 сантиметров. Они переносят паразитов и опасны для людей. Пу-пу-пу. Одной фобии больше. Это все новости всегда на минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом. Обещаю тебе я, Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. Начинаем отсюда.

0: открыла новый музыкальный на новом заново. И самое время напомнить тебе, что уже завтра в Москве, 22 мая, в ВК-стадиум, случится большой сольный концерт певицы. Одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними, как ты слышишь, текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. На концерте прозвучат всеми любимые хиты «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и многие другие, а также новые релизы. Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенная атмосфера. Все это при поддержке нового радио 22 мая. Завтра в ВК-стадиум. Приходи обязательно.
1: Новое радио. Космос — это синий.

0: Это Дима Билан, его суперхит «Твоей голове» в эфире нового, кстати, про Диму Билана. 6 июня в Life Arena состоится одно из главных событий этого года – премия Муз-ТВ-2026 «Движение». Лайнап, соответствующий этому всему, в том числе там будет и Дима Билан выступать. А так, значит, слушай, это нужно отдельный просто выход делать. Кто же будет выступать на премии Муз-ТВ-2026? Артик и Асти, The Haters, Клава Кока, Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбери, Ева Власова, Владимир Пресняков, Золото, Бон с кнопкой, Айсгергер и Зиверт, Леша Свик, Анна Асти, Мод, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров. Ну и, конечно же, еще раз напомню, что будет выступать там и Дима Билан. Специальный гость – группа «Кино». 6 июня в Life Arena главное событие года – премия Муз-ТВ-2026. Не пропусти.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
3: Неожиданно.
2: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу.
3: Артем сразу родился, 31-летним.
2: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
4: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
2: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
5: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
2: Ну ты улыбался, ну, тебе понравилось.
3: Хороший, конечно.
2: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
3: Да, и друзья-невидимки.
2: Вот. Да, они тут все.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
3: Все, все, все. Иди в свою комнату.
2: Иду.
3: Давай, скоро кушать.
2: Угу.
1: Реклама.
6: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: Самокаты Rush Action.
8: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng, теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
14: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
15: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
16: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
17: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
18: 20-66-66.

0: Новое радио. Radio.ru. Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.
1: Ты живешь, будто не

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+. Новые на новом.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы».

0: станут послы школьного и студенческого спорта. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.
1: Новое. Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супенэйр.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Услышь весь район, новое.

0: Магнитогорске 4. Новое радио.
1: Тем временем врачи напоминают, в жару больше одной чашки кофе пить категорически запрещается. Хуже будет. Причем после кофе лучше сразу пить много воды. Это все новости всегда на минусе. Возвращаемся к предпятничным суперхитам, суперновинкам на новом радио. Очередные 20 минут без рекламы. Хочешь? Получай. Вадим Данилин тут.

как это все прямо таки красиво, вот прям пипец как сладко. Это елка, впусти музыку, шикарно, красивый суперхит Вавернова. Но тем временем давай продолжим тему любви, наверное, да? Просто пришли итоги очередного недавнего свежего опроса, который показал. Опрос проходил среди россиянок. Уже интересно, да? Опрос проходил среди россиянок. И по итогам оказалось, что каждая третья россиянка получает от мужчин в подарок, внимание, шаурму и роллы. Ты, наверное, сейчас рассмеешься. Я думаю, что ты рассмеешься, но ты вспомни, сколько стоят роллы. И вспомни, сколько стоит шаурма. Как крыло от Боинга. Ну, серьезно. Поэтому я считаю, что здесь смеяться грешновато как-то будет. Я лучше этот вопрос задам дорогим, любимым слушателям, многим миллионам. Скажите, пожалуйста, вот ваша половинка... Последний, крайний раз, что вам дарило? Можете ответить? Давайте так, наши социальные сети вам в помощь. Напишите, пожалуйста, что тебе дарила твоя половинка в последний, ну или крайний, кто как любит, раз. Напишите обязательно ответы, очень хочется почитать. Но о продолжении темы суперхитов, суперновинок, Асия, Баста, Кельвин Харрис также ожидается. Ты знаешь, радовались, что хотя бы хоть что-то дарят мужики. Другим вообще ничего не дарят, у других вообще мужиков нет. Поэтому радуйтесь, что вам хотя бы шаурму дарят. Давайте. И мальчики, и девочки, принимайте участие в вопросе. Что тебе дарила твоя половинка в последний крайний раз в наших социальных сетях «Новое радио»?

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
5: Jetour Silver, Магнитогорск.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое.

0: WebRadio.ru. Новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.
2: Дик, извиняюсь, задал вопрос пару минут назад, что тебе твоя половинка последний крайний раз подарила, вообще просто так подарила. И вот слушница пишет: а мне муж час назад сам шаурму на обед сделал. Это считается? Береги своего мужика, береги, чтобы мужик сам еду готовил. Это в наше время таких мужиков в красную книгу нужно просто заносить. Береги его, сдувай пылинки с него, целуй, холь, лелей и все прочее. У тебя золото, а не мужик. Вот всем бы таких мужиков, все были бы счастливы. Да.

0: Леонид Агутин, Анжелика Варум, «Как не думать». Шикарный суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Веринова. Слушайте, я задал в наших социальных сетях вопрос, что вам в последний раз дарила ваша вторая половинка, потому что по статистике, по опросу оказалось, что каждая третья россиянка получает от мужчин в подарок шаурму и роллы. Вот. И какой-то слушатель мужского пола такой: как можно шаурму и роллы женщине дарить? Да вы что? Это ни в какие ворота не влезает. А давай мы прямо сейчас у женщины спросим. Я хочу принять 3 звонка. Девочки, позвоните мне, пожалуйста, 8-495-232-1632. 8, потом код Москвы, 495-232-1632. Я вот три звонка приму от девочек с одним единственным вопросом. Шаурма в подарок — это норм или стрём? И сразу прямо-таки из первых уст узнаем, нормально или ненормально шаурма в подарок. Давайте 8-495-232-1632. Есть у меня звонок. Алло, привет.
1: Привет.
0: Привет, красавица. Шаурма в подарок — это нормально или стрёмно?
1: Это норм.
0: Это норм. Все, спасибо огромное. Хорошего дня тебе.
1: После Мерседеса.
0: После Мерседеса? Как-то вот мягко сидеть мне стало, зайка. А как имя вот этой губошлепки? Зовут ее?
1: Елена.
0: А ты прекрасная или премудрая? Или еще не определилась?
1: Я прекрасная, премудрая, разумная.
0: Но ни Мерседеса, ни шаурмы нет, да? Пока что.
1: Есть.
0: А, есть все, да?
1: Мерседес и БМВ есть, да.
0: Одна отдыхаешь здесь?
1: И шавуха ежедневно.
0: Ты в Москве живешь?
1: Да.
0: Одна отдыхаешь, нет, здесь?
1: Нет, конечно.
0: Да блин, а все го, хорошее го. Так хорошо начала и так плохо кончила. 8-495-232-1632. Девочки, позвоните. Шаурма в подарок — это норм или стрём? Из первых уст сейчас узнаем по-быстрому. Просто экспресс-опрос проведем. Алло, привет.
2: 5-2-3-2-16-32.
0: Какой ужасный голос. Алло, привет. Привет. Дед Мазай, что ли, там, или кто? Герасим дозвонился до нас. Алло, Герасим. Нет, звонка нет, что-то нет. Хотят мой голос послушать. Давайте по-быстрому, экспресс-опрос. Шаурма в подарок — это норм или стрём? Девочки, звоните. 8-495-232-1632. Алло.
2: 232-1632.
0: Алло, привет.
3: Алло.
0: Да, привет, как тебя зовут?
3: Алло.
0: Тебя как зовут?
3: Виолетта.
0: Виолетта, скажи, пожалуйста, шаурма в подарок — это для тебя нормально?
3: Конечно, норм.
0: 2-0. Хорошо, спасибо огромное. И третий звонок, он не будет решающим. Ну, хотя бы узнаем. А вдруг нет. Шаурма в подарок — норм или стрём? Девочки отвечают быстренько. 8-495-232-1632. Алло, привет.
2: Девочки отвечают быстренько.
0: Привет.
3: Алло.
0: Привет, красавица, как тебя зовут?
3: Наталья.
0: Наталья, ну скажи, пожалуйста, шаурма для тебя в подарок — это нормально?
3: Нет, для меня это ненормально, конечно.
0: Почему? А что такого?
3: Ну, ничего такого. У каждой девушки есть какой-то определенный свой уровень, поэтому для меня норма — это какие-то дорогие подарки, бриллианты, еще что-то. Ну, шаурма — это точно не норм.
0: Какой-то уровень? То есть ты сейчас всех тех двух девушек, которые до меня звонили, так вот ниже себя опустила, так, да? Типа вот это вот этот,
3: да,
0: ну, снобизмом завоняло?
3: У каждого, как сказать, каждый себя оценивает по-своему.
0: Ну, я согласен. А когда последний раз ты золото-бриллиант получала в подарок?
3: В прошлом году.
0: А что так редко-то?
3: Ну, был повод.
0: Раз в год, я понял. Хорошо, спасибо, твоя точка зрения учтена. 2-1, шаурма девочкам в подарок — это норм. Все остальное в комментариях в наших социальных сетях.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-543-0-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Новое радио.
6: Каждая девушка имеет свой уровень. Понятно вам? Мой уровень – это золото-бриллианты. Понятно вам? Мне сейчас вспомнился мем. Я самая красивая. Понятно вам? А вы все Коста Лакоста в продолжении эфира.

эту... Я, конечно, дико извиняюсь, что у меня такая реакция была на последний телефонный звонок. Просто вы же сами знаете прекрасно, что я нищеброд ипотечный. Вот, и поэтому всегда меня просто вот триггерят вот такие вот, которые... Ну, короче, вы меня поняли. Извини.

0: Есть планы. Artic Asti DJ Smash CO2. Так, понравилось два сообщения. Задал вопрос в наших социальных сетях. Что тебе последний раз дарила твоя вторая половинка? Подарила мужу газонокосилку, он мне машину. Я надеюсь, не стиральную. Муж всегда дарит золото на любой праздник. Сказать, что мне его уже девать некуда, не люблю украшения, неудобно, но я научилась искать замену. Типа, фен плохой уже, утюжок старый и так далее. Самый необычный подарок был полный бак бензина. Представляешь, оказывается, на свете существуют мужики, которые по каждому празднику, я даже заикаться начал, по каждому празднику и без, дарят свои любимые золото. Нет, я тоже не могу представить такое. Это из разряда фантастики. Так хочется закончить вот этот вот весь текст про золото потом. А потом ты проснулась, да?
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В ойл-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Ойл-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.

Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Кстати, в продолжении темы подарков, лишь каждый третий мужчина по статистике в России дарит ювелирку. И тех уже щенками разобрали. Так что успокаиваемся. Вот вам 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы на новом радио нон-стопом. Предпятничные, жаркие, твои любимые. И я, Вадим Данилин, еще

0: Яна с Мари Краймери, суперхит на новом. Ну и как будто бы в продолжении темы подарков пришла новость для мужчин. Если все-таки вы хотите дарить подарки своим женщинам, электрогазосварщик возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с доходом, внимание, 585 тысяч рублей за вахту. 585 тысяч в Москве электрогазосварщик. На втором месте разработчик международных финтех-групп с зарплатой от 400 до 600 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке сетевой инженер, зарабатывающий 450 тысяч рублей ежемесячно. Вот за кого, девочки, наверное, замуж выходить нужно, чтобы вам золото дарили, хоть... извините.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей.
3: Музыка.

Шоу-ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.nuradio.ru. Реклама.

0: Family， количество товара ограничено.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58-11-58.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Где суперхиты? У нас в чарте.
7: Стильно.
6: Где суперновинки? У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
8: 16+. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Новое радио.

0: Это в КРС иногда версия 2.0 в эфире нового, где-то в углу плачет Алсу от счастья, что вспомнили наконец-таки ее голдовый суперхит. А понемногу начал привыкать к тому, что у меня все не как у нормальных людей. Короткий рабочий день мне назначили на четверг, а не на пятницу. Ну хотя бы так, знаешь, чем вообще никак. Так что я распрощаюсь с тобой до завтра, уже через 10 минут. Двадцатка лучших треков эфира нового радио в исполнении главного, нашего главного Романа Емельянова и ведущего выходного шоу Макса Астахова. Музыкальный чарт выше лига, а я, Вадим Данилин, обнял, приподнял, до завтра. Ушел в жаришку.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новый.

0: И вот снова настал, дорогие друзья, тот момент, когда мы с вами слышимся. Два поколения радиоведущих. Роман Емельянов, Максим Астаков. Показательно уже то, что Макс всегда работает с компьютером, а я по стариночке с бумажечками приперся для того, чтобы рассказать вам о том, какие 20 песен на этой неделе заслужили наибольшее количество ваших сердечек.
1: Ну и по классике начнем с 20 места. У нас новинка. Ася врывается в наш чарт и выбивает Артура Пирожкова из высшей лиги. Меня позабавила лично одна история артистки. Она пара месяцев назад решилась на каре и признавалась, что очень долго...
0: В смысле, она в покер играла, что ли? И каре раздали?
1: Почти что.
0: Так.
1: Я про стрижку говорю. Она очень долго хотела это сделать, но ее вторые половинки всегда запрещали, потому что, мол, это не секси. По мне, каре — это секси. А вообще, на самом деле, это ее волосы. Делай с ними что хочешь, вне зависимости, нравится это кому-то или нет. Не секси, видите ли.
0: Абсолютно согласен. Особенно приятно, Ася ведь все-таки победительница одного из первых наших музыкастингов, дорогие друзья. И, конечно же, наверняка и в этом финале, в этом году примет тоже участие, придет пожурит вместе с нами.
1: О, круто. Слушаем. Сильно так.
2: 20 место.
3: Ближе, ближе.

0: лишь так близко.
1: Это высшая лига, только что единственная премьера на этой неделе. «Асия сильно так». Между прочим, на этой недельке замечательный праздник, о котором Макс Астахов, наверное, даже не слышал. Ты знаешь, кто такие пионеры?
2: Пионеры знаю.
1: Но кто это такие?
2: Это еще было во времена СССР.
1: Да, это было чуть даже позже еще. Это продолжалось. День пионерии мы все отмечали на этой неделе. У меня с пионерской организацией так все складывалось сначала не очень, потому что поведение было. И знаешь, ты сначала должен был быть октябренком, давали такой значочек, да, с молодым ильичом, и ты ходил, а потом начинали принимать пионеры. Самых примерных принимали на Красной площади. Вау. Вот. А потом уже, тех, которые тоже хорошие и молодцы, их принимали на торжественной линейке у школы.
2: А по итогу галстук вы гладили?
1: Ты понимаешь, мне просто... Меня не принимали еще несколько месяцев после этого. Но у них же был план, нужно было принять всех, они меня позвали все-таки в пионерскую комнату, сунули галстук в карман, подарили книжку про Ильича. Да, и в итоге я стал пионером. Но потом, я, знаешь, я был и председателем совета отряда в пионерском лагере, и членом совета дружины.
2: Ну, карьера.
1: Ну, да. Но ты знаешь, там же самое клевое, когда ты член совета дружины, ты можешь не спать в тихий час. А еще ты можешь... У нас был иностранный отряд, чехи жили. Мы приходили, проверяли, в порядке ли тумбочка. И если в тумбочке, не дай бог, лежала иностранная жвачка, жесть, мы ее забирали. Ахи. Потому что это непорядок, что мы придумали. Так что это непорядок, чтобы в тумбочке лежала жвачка. Да, пионерам было бы не только приятно, но иногда и выгодно. Вообще, на самом деле, мне немного жаль, что пропала эта история, потому что в этой идеологии было много всего замечательного. Ну, кто такой пионер? Пионер всем пример. Пионер бабушку переведет через дорогу, поможет кому угодно, придет на помощь первым, макулатуру соберет, металлолом принесет. Ты когда-нибудь сдавал макулатуру?
2: Не.
1: Если вдруг когда-нибудь будешь сдавать, даю тебе ноу-хау обалденный. Ее же принимали, ее взвешивали. Когда ты приносишь вот эти вот газеты, картонки, ты приносишь, и там стоят большие весы, и их взвешивают, и записывают, и дают баллы, чей отряд собрал больше и так далее. Так вот, если между газетами положить кирпич, результаты у твоего отряда будут намного лучше. Камали и Акмаль, о чем ты не спишь по ночам? Продолжаем дальше с праздником. 19.

0: Шоу.
1: Так, ну я прямо сейчас хотел бы стать пионером, только ради того, вот вы не хотели спать в санчас, а я бы спал с удовольствием. А мы едем дальше. У нас 18 место, Арткасти, есть два типа людей. Одни любят кошек, другие любят собак. Вы за кого?
2: Ты в смысле есть или что?
1: Я в смысле кто кого больше любит.
2: Ты знаешь, что, кстати, в Корее все запрещают собак есть? Все. По-моему, чуть не с 1 мая или с 1 июня больше собак жрать в Корее нельзя.
1: Времена нынче не те.
2: Не те.
1: Так, а
2: я люблю собак. Мне нравятся собаки. Они более преданные, они более... Кстати, есть такая статистика, что если ты вдруг умрешь один в квартире, собака относительно всех остальных домашних животных последняя, кто тебя сожрет.
1: Я вот поэтому,
2: долго,
1: видимо,
2: держаться будет.
1: Видимо, тоже люблю собак. А Сивиль, вот участница группы, как раз-таки за кошек. У нее есть кот, зовут его Кейс, и недавно она заметила их сходство. Пишет она следующее. Заметила, что у меня с Кейсом на солнце практически однотонный цвет глаз. Еще из общего. Я тоже не люблю, когда меня трогают без причины. Я сама приду, когда мне это будет нужно, особенно если меня нужно покормить. Сивиль, любим тебя на расстоянии. Как созреешь, приходи в гости.
2: Какой интересный кейс. Артик и Асти, модный поп.
0: 18-е.

0: Понимаешь, этот результат превосходит, пишут в статье, аудиторию таких мировых звезд, как Трэвис Скотт, Тейлор Свифт, да, Дрейк и Джастин Бибер. Понимаешь, да? Вот такой у нас Джонни. Честно говоря, хочется сказать, как Константин Сергеевич Станиславский. А ты знаешь, что говорил Константин Сергеевич Станиславский?
1: Говорите.
0: Не верю, говорил Константин Сергеевич Станиславский. Это, знаешь, есть такая история, как же это называется, то ли Brit Awards, то ли какая еще музыкальная премия знаменитая, какая-то вот есть самая-самая знаменитая, ну, самая знаменитая в мире.
1: Но мы не про Грэмми говорим, да? Ну,
0: про Грэмми говорим. Вот, спасибо тебе большое, дорогой. И, по-моему, то ли Ярушин, то ли еще кто-то там из Камеди, который поет ежегодно.
1: Да, Ярушин.
0: Ярушин. И он ежегодно пишет статьи, что, понимаешь, опять Ярушин номинирован на Грэмми и так далее. А выяснилось, знаешь, какая фигня? Там каждый может
1: подается.
0: 200 евро заплатить там или фунтов, и тебя просто в этот список за эти деньги включают. Но уже новость как новость. Джонни рекордсмен. Нет, Джонни вообще крутой, чего уж там. Эйфория.

0: вот интересно получается, Ерушин подается на Грэмми каждый год, да. А вот Эминем плюется и говорит, что больше никогда. Только через 1000 лет я окажусь там. Но это уже другая история.
1: Ну, понимаешь, кто такой, как его, Эминем, да?
0: Да.
1: И Ерушин, ты сразу сравнил, конечно.
0: Ну да, величины, конечно, аховые. А, Джонни, крутой, факты. А, Татьяна Куртукова.
1: Нет, вот, крутой Игорь.
0: Тоже верно. Ну и Куртукова тоже крутая. А вы знали, что Татьяна Куртукова жестко качается?
1: Жестко прям?
0: Ну, реально выкладывается в зале и прямо она пашет. Я не знаю, к чему она готовится, но, как говорится, она явно готова. Ну и у такого человека не может же быть простого тренера. Я посмотрел страничку в социальных сетях, ее тренер, у него написано «Фитнес-император».
1: А.
0: А вот по имени, наверное, все-таки.
1: Это ему с Басковым надо договориться было.
0: Вероятно. «Фитнес-император», а вот в жизни, наверное, зовут его Алешенька.
2: 16-е.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: Работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте swobodatravel.ru.
1: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54 70 29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
2: Jetour Silver, Магнитогорск.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.

0: Это высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. Макс, а ты-то спортом занимаешься? Вот ты про Куртукову рассказывал, что она там качает себе вот эту мускулатуру. Ты занимаешься каким-то видом спорта?
1: Играю в баскет.
0: Бухдайвером?
1: Нет,
0: это какой не ты играешь в баскет? Я видел тебя на этом баскете. Бегаешь там с микрофоном, мячик ни разу не трогал.
1: На площадку-то я хожу.
0: Ходишь, да? Занимаешься? Правда? Серьезно? Молодец, красавчик. А вот Зиверт, между прочим, тоже решила заниматься спортом и сразу получила травму. Она йогой решила заняться.
1: Вау.
0: Да, потеряла равновесие, написала она, и убилась бровью об пол. Представляешь, во время занятий. Можно уже считать, что я посвящена в йогине. Стояла утром в асане. Ты знаешь, что такое стоять в асане?
1: Да.
0: Это поза. Не в асане, в асане. Господи, блин, это молодежь вообще. Потеряла равновесие и убилась бровью об пол. Вот, спасет она. Ну, слушай, знаешь, шашлык бы с ней так никогда не поступил. Айсгергерт и Зиверт. Банк.
2: 15 место.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: часто в вашей жизни были такие моменты, что вы не сходили на определенный концерт и пожалели?
1: Скорее было наоборот. Сходил и пожалел. Нельзя жалеть о том, чего не произошло. О том, что произошло, не надо особенно так с печалью вспоминать. А уж чего не было, того не было.
0: До меня сейчас долетают обрывки концерта «Винтаж», который недавно случился. Я, во-первых, про него даже не знал. А во-вторых, это была какая-то жесть. Много людей, все хиты. Аня Плетнева, которая переоделась, наверное, раз 30. Но самое интересное, как я понял.
1: Ну, там ей легко переодеваться. У нее две тряпки тоненьких меняются на другие две тряпки тоненьких. Там
0: согласен,
1: все легко.
0: Согласен. Самое жесткое, что я видел, как я понял, она прыгнула в зал, пела песню, и фанаты несли ее на руках через весь зал.
1: Вот. Было бы прикольно, знаешь, если бы вынесли из зала и понесли по улице. Вот почему никто никогда так не сделал, а?
0: А может, это просто была какая-то дополнительная история, но не попала на камеру. «Винтаж», «Малахит».
2: 14 место.

замечательная, крутая, как мы уже выяснили, тряпками обмотанная народом, пронесенная через зал. Аня Плетнева, группа «Винтаж» с песней «Малахит». 4 недели в хит-параде. Далее Филатов и Кэрос и диджей Грув. Давайте коротко и бодро поздравим с днем рождения Леху из Филатова и Кэроса. У него на этой неделе была днюха. И надо сказать, что Леша, вот кто его знает, замечательный парень. Интеллектуал. Добряк такой, ну... Кто бы еще мог ужиться с Филатовым такое количество времени? Человек многотерпеливый, человек компромиссный и невероятно тонкой душевной организации. Леш, будь здоров, мы тебя очень сильно любим, всегда ждем на новом радио. Филатов Кэрос, диджей Грув, счастье есть. Вот пусть счастье будет есть.

0: Radio. Radio.ru Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
3: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Это Высшая Лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. И мы дошли практически до экватора.
1: До ручки.
0: 12 место. «Елка». Песня «Проще». Плюс 3 строчки у нее на этой неделе. И вот «Елка» рассказала, на самом деле, какой она была трудягой с самого детства. Поведала она про свою первую работу. Ей было 11. Она работала в аптеке, клеила ценники на лекарства, цены там писала, пыль протирала с полок. А свою первую зарплату она потратила на... аудиокассеты для магнитофона.
1: После паузы, знаешь, ты меня не испытывай, знаешь.
0: А я ждал этого.
1: Вспомнил классный анекдот про аптеку, очень быстро. Аптекарь ушел из аптеки, ему надо было куда-то отлучиться, он своего сына оставил маленького, говорит, ничего только никому не продавай, вот постой немножко, пусть меня подождут. Возвращаясь, говорит, ну что, кто-нибудь приходил? Да, дядя Коля, сосед, приходил. На что жаловался? Ну, на простуду жаловался. И что ты ему дал слабительное? Ты что, с ума сошел, где он? Да вон стоит, кашлянуть боится. Елка, проще.
2: 12

0: что может быть проще, чем подняться на 3 ступеньки? Елка проще. А, проще может подняться только Зиверт. И сразу на 6 с песней «Газ». Вот это прорыв. Прорыв недели. Между прочим, она вообще прорывная. Тут посчитали люди специальные какие-то, что она стала главной певицей года на радио. Ее хиты, дескать, звучали в эфире более 4,5 миллионов раз в прошлом году. Представляешь? А главным хитом стала песня «Эгоистка». Ну, что сказать, если она у нас дважды в чарте представлена? Ничего удивительного. Зиверт, «Газ».
1: По факту.
2: 11 место.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

0: золотая середина. 10 место. Диджей Смэш недавно выпустил видос, где напомнил коллегам-диджеям о своих релизах, которые стоит играть на вечеринках. Ну, во-первых, этот трек «Бэмби», который стал его первым релизом в этом году. Танцевальный сингл в жанре афрохаус, который находится у нас в высшей лиге на 10 месте. А во-вторых, совместная песня с Артемом Качером под названием «Клатч». И вот тут я понял, что у меня баскетбол головного мозга. Потому что пацаны поют про женскую сумку, а я подумал, что «Клатч» — это как в баскете. Напряженная концовка баскетбольного матча.
1: Да, «Клатч» называется?
0: «Клатч»,
1: да. Нифига себе.
0: Вот как раз-таки в таком «Клатче» на медиалиге команда «Доукс» не вырвалась в чемпионы.
1: Ну, слушай, это надо тогда расшифровывать. Ребят, была медиалига, прошел суперфинал «Доукс», команда, за которую мы болеем все. Все болеем. Мы ходили на все игры. Она вышла в суперфинал. А в прошлом году, между прочим, они стали чемпионами. Но, к сожалению, в этот раз в финале не повезло. Но все равно хороший был сезон. Диджей Смэш, «Бэмби». 10.

0: Реклама.
1: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: Архитектор.
3: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов, Емельянов и Немига. Довольно. Что нужно сделать для того, чтобы быть довольным, чтобы быть счастливым человеком? Вот, Макс, ты считаешь себя счастливым человеком?
1: Ну, мне кажется, что да.
0: А давай сейчас проверим. И заодно, кстати, все слушатели тоже смогут проверить, счастливы они или нет.
2: Тут
0: психологи собрались, какие-то крутые, наикрутейшие психологи. Ненавижу эту профессию. Извините, пожалуйста, меня психологи, не понимаю, чем вы занимаетесь. Но так или иначе, они 12 основных принципов, которые нужны для счастья. Вот смотри, первый. Принять, что счастье это временно. А ты ставь галочки, да, нет?
1: Ну, как вот нет.
0: Нет, да, не принял. То есть ты уже несчастный,
1: да,
0: чувачок. Наполните свою жизнь смыслом. Ну, тут вообще у тебя бессмысленная абсолютно жизнь. Тут можешь даже ничего не отвечать.
1: Ладно.
0: Третье. Позаботьтесь о своем окружении. Типа, ты заботишься об окружающем?
1: Я с вами сижу, конечно, заботишься.
0: Согласен, да. Живите в ладу с собой. Ты в ладу с собой.
1: Ладу,
0: живи.
1: Ладу.
0: Второй уже, да, плюсик у нас. Позаботьтесь о собственной безопасности.
1: Вроде пока все нормально.
0: Оставьте в жизни место стабильности.
1: Есть.
0: Есть, да. Мотивируйте себя. Нормально с мотивацией?
1: Да, хорошо.
0: Тоже хорошо, смотри. Учитесь отдыхать. Отдыхать умеешь. Все понятно, да. Учитесь отдыхать. Следите за здоровьем.
1: Делаем.
0: Ты ведь не пьешь, не куришь, да?
1: Нет.
0: Отвратительно. Проведите ревизию своего сознания.
1: Как будто бы нет.
0: Нет сознания, нет ревизии.
1: Согласен.
0: Оставляйте себе время на развлечение.
1: Я устал, но как будто есть эта история.
0: Ну и, наконец, хвалите себя. Ну, тут тоже все в порядке. Да. Ну, в общем, ты не на все 12.
1: Не на все.
0: Счастлив, есть к чему стремиться.
1: Факты.
0: Немига, довольно. 9.

0: Восьмое место. Сергей Лазарев, его последний танец. Я вот не знаю, как давно это происходит, но Сергей Лазарев вместе со своими слушателями поддерживает очень классную традицию на своих концертах. Ему вручают сертификаты о зачислении сумм в благотворительные фонды вместо цветов.
1: Очень хорошая традиция.
0: Очень крутая.
1: Мне очень нравится. И нравится, когда, знаешь, на день рождения иногда люди говорят, не несите цветы. Все равно, куда эти 100 букетов? Ну что их? Они на следующий день уже завяли. И, кстати говоря, что вредно, когда увядающие цветы стоят в доме для организма, для всего. Вот молодец парень, действительно.
0: Хорош.
1: Не то, что Коля там любит заложить весь этот, значит, сцену. О, замечательно. Может, он их продает потом на кладбище, я не знаю. Сергей Лазарев, последний танец.
2: Восьмое место.

0: Следующая участница нашего хит-парада Мари Краймбрери надысь появилась со своим мужем Давой на премьере фильма «Не одна дома три». Ты смотрел предыдущие две части?
1: Нет.
0: И я тоже. И не собираюсь. Мне вот это блогерское кино, я вообще честно считаю, это надо законодательно запретить. Хм. Вот. И Дава признался, что его жизнь теперь выстроилась вокруг ребенка и супруги.
1: М-м-м.
0: Да, говорит, где-то я понимаю родителей, где-то не понимаю. Переосмысление тоже есть. Мари мудрая у меня. Слава богу, что у меня появились мозги. Да, Дава сам признает, появились. Это не все предложение. Появились мозги разделять эту историю. Есть личное, а есть работа. Все должно оставаться за кадром. Итак, страшили дали мозги, Льву храбрость, а Мари Краймбрери 7-е место. Давай не ждать.

0: Рядом с Мари Крамбрери пристроилась и Мэри Гу. Правда, она на 6-м. А значит так, захожу в социальные сети Мэри Гу. Вижу там пост. Всем доброе утро, кроме Максима.
1: Вот тая красота, ёкарный бабай.
0: Тоже, я сначала как не понял.
1: Ну?
0: А потом как понял.
1: Ну?
0: А у нее же диджей Максим, и, видимо, он накосячил. Вот такая вот история.
1: А все,
0: да.
1: Максимы склонны к этому.
0: Похоже, да. А еще я проморгал появление Машиного альтер-эго. В сети она называет себя Гэри Му. Как давно это появилось, чем это связано, мне неизвестно. Но это повод спросить ее на ближайшем концерте.
1: Ну, просто переставила буквы, и все. А ведь был такой замечательный совершенно исполнитель Гэри Мур, к сожалению, да. Уже нет с нами. А я был на его первом концерте в России. Это было в Санкт-Петербурге. Было незабываемо. Мэри Гу. Заново.
2: 6-е место.

0: Правда, если мы говорили о том, что Макс, они все время косячат, и вот я хотел тебе претензию выкатить, Макс. А ты меня с этой своей рубрикой, которая в соцсетях выходит, попадет ли песня на радио, ты меня подставил.
1: Чем?
0: Ты подставил меня.
1: Чем?
0: Жараков подошел ко мне на медиабанке, на баскетболе. Понимаешь, где я еще мог встретить Жарахова, да? На баскетболе, понимаешь, где это вот величину эту такую, вот это человек-гора пришел на баскетбол, понимаешь,
1: что говорит?
0: Вот, говорит, подходит такой, говорит, я слышал ты про мою песню, что-то как-то там не очень все. Причем я, знаешь, я ему начал отвечать, а он тогда пошел дальше. Он тоже мне претензии кинул и мимо промаршировал куда-то вот туда, вдаль, в тумане скрылся. Ты молодец, ты такой сидишь весь пушистенький, музыкантов типа ставишь. А я должен как бы свое мнение высказать, подставляться. Знаешь, ты тоже, я вот в следующий раз будем записывать рубрику. Я скажу, а ты сам-то чего думаешь, спрошу тебя.
1: А я такой, всех на радио, а вы такие, а нет.
0: У нас дальше лирик, кассета.

0: Деревянная медаль получается, как говорится. Четвертое место. Беарвульф.
1: В покере это называется бабл-бой. Человек, который не попал в призы.
0: Отстой. Люди, правда, делятся на любителей кошек и собак, но случаются и исключения, как в случае Беарвульф. На съемках, ее съемках можно...
1: Ей нравятся медведи и волки.
0: Там вообще все.
1: Беарвульф же.
0: Да. На ее съемках можно еще встретить ворона, который клюет ее прям в голову. Также тарантула, который путается у нее в волосах. Но дома она завела себе бабочку. Лера выступала в Уфе и написала в социальных сетях следующее. Переживаю только за бабочку. Ее в волосах. Но дома она завела себе бабочку. Лера выступала в Уфе и написала в социальных сетях следующее. Переживаю только за бабочку. Она 3 дня одна дома.

0: Пиздец. А вместе с ними тарантулы, вот вся вот эта гадость тоже. Все-то москвичи такие: о, скоро у нас тепло будет. А вместе с этим, знаете, и флора, и фауна тоже расцветет полный
1: рост. А помните, прошлый год, и что они говорили? Аномальная жара будет в Москве.
0: Да? И чего?
1: И не было ничего.
0: Ну, а сейчас нормально?
1: Ну, сейчас нормально.
0: Тепленько. Пиар Вульф, Феникс.
2: Четвертое место.

0: Ну вот мы и добрались до пьедестала почета. Бронзовые медали получает Ваня Дмитриенко и песня «Ртуть». А я бы Ване дал золото, знаешь, за что?
1: За что?
0: Такой он записал ролик мимимишный. Просто такой, если все любят какие-то сериалы, пожалуйста, зайдите в соцсети Вани, посмотрите. Он с сестрой приехал в Красноярск, совершенно неожиданно сюрпризом явился домой к своему отцу. И все это снималось в прямом эфире. Он позвонил супруге папы, сказал, чтобы та ему сказала, что приехал курьер, что нужно его встретить. Они там через забор пытались перелезть. И тот прям обалдел. Правда, не знаю, насколько там, знаешь, человек действительно вышел такой в трениках, голый по пояс. Ну, наверное, Ваня, человек интеллигентный, спросил разрешения, можно это выкладывать или нет. Но вообще до слез трогательно. Ваня Дмитриенко, «Ртуть».

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58-11-58.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
5: Новое.

0: Это Высшая Лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. И мы дошли до верхушки нашего чарта.
1: Не может быть! Это произошло!
0: Король пал!
1: Король пал, да здравствует король!
0: Да, Holy Flame, который несколько недель подряд занимал первую строчку нашего чарта, оказался на второй. Оказывается, наш герой любит реалити-шоу. Он пишет следующее. Я тут знатно залип на Сокровище Императора. Неожиданно для себя прям интересно наблюдать. Иногда ловлю себя на мысли, а что бы я делал, будь я там.
1: А он напрашивает, чтобы его позвали.
0: Либо прогревает, у меня была
1: Да, тоже, наверное. Заплатили его, все за бабки.
0: А карма, она такая.
1: Да.
0: На втором месте.
1: Да, но второе место, оно абсолютно бесплатно.

0: обязательно иду ко дну.
1: А мы добрались до самой вершины нашего чарта, на которой оказывается парень, которого мы с Максом видели буквально накануне. Да. На суперфинале медиабаскета Мот выступал с танцевальным коллективом. Мне кажется, он все больше и больше в танцы уходит из песен. Но это было что-то. Он устроил такой мега-микс на 15 минут из своих лучших хитов. Были там и самые свежие песни «Я танцую под Шаде», и старые любимые хиты. Но что они вытворяли с точки зрения танцевального? Мы, конечно, он большой молодчага, трудяга. Я сразу ему написал, что это было круто. Он: «Романович, спасибо». Ему нравится, когда ему делают комплименты. И, знаешь, он не почивает на лаврах. Он продолжает работать. И это, конечно, за этим наблюдать одно удовольствие, когда человек добрый, порядочный и такой с прямой жизненной позицией, еще вот такой трудяга. Потому что многие-то, ну, казалось бы, есть хиты, чего уж там дальше, зачем вот это выпарить? Там же синхрон стопроцентный был. Там был коллектив, в итоге там на сцене было, по-моему, человек 70. И все в полном синхроне. Это просто очень круто. Если где-то откопаете видеозапись, наверняка она есть в интернетах, посмотрите выступление Мота на суперфинале медиабаскета. Мот на намек на нас.
2: Первое место.
3: Я не зеленый.

0: Это была высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. Мы рассказали вам про все места в нашем чарте. Счетчик обнуляется. Это значит, что у вас есть ровно неделя, чтобы повлиять на результаты. Голосуйте за своих.
1: Счетчик обнуляется. Ты как этот бандит из 90-х с утюгом пришел. Счетчик обнуляется. Не в этом смысле, дорогие друзья. Хороших выходных. Будьте здоровы, счастливы. Лето наступает. Оно все ближе и ближе. Мы вас любим. Пока.
0: Пока.

0: сплетни, шум, лук, невеста или уже жена. Жена вроде бы, да, поженились они с Димой Масленниковым, вот... События 25-26 года. Господи, все, конец недели, начинаю плавиться. Привет, Дмитрий Лапиков у микрофона с этой минуты. Четверг уже и вот-вот совсем скоро выходные, но надо до них дотерпеть, может, кому-то. А может, я не знаю, если в отпуске, то рад, но не от всей души. В общем, суперхиты, суперновинки до конца этого часа, как обычно, по расписанию. А уже через 25 минут Эвиленд, поэтому отличного тебе настроения и всем четверга.
1: Утреннее шоу 1 плюс 1.
2: Утро на грани.
3: Верните Рай Трауна, уже пишут.
4: Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
4: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой
4: брать? Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
4: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
4: Артем Селиванов, классный парень.
5: Да все, уходи уже.
6: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
4: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
7: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
8: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1 плюс 1.
2: То самое шоу.
4: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
5: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
1: На новом радио.
9: Реклама. Реклама.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
15: И мне!
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
5: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
18: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
19: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
13: богатстве? Столько условий!
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный
8: полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
20: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
21: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-36-6К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, Украина, 102-540-29-68, категория 6+.
20: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: пиццы. Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
1: Телефон доставки 58 11 58.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супенэйр.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое радио.

0: в Эвиленд. Ребята, салют, вы слушаете Эвиленд, меня зовут Эви, со мной, ну, опять, уже привычно, уже как всегда, уже и сегодня, к сожалению, сегодня именно не бесит, хотя должен, Дмитрий Лапиков.
1: Здравствуй, четвертый день подряд, между прочим.
0: Ужас.
1: Ты терпишь,
0: я
1: или я терплю.
0: Мы после этого должны год не видеться и не общаться, мне кажется.
1: Так и будет.
0: Потому что, ну, какая-то очень плотная концентрация. Я не помню, чтобы мы когда-либо так часто вообще видели друг друга. Три дня вот максимум. Все уже овер, уже все. Но мы не про... Нам еще завтра и на следующей неделе. Не будем делать вид, что нам не нравится, окей?
1: Хорошо.
0: Короче, ребята, сегодня четверг токсичный, поэтому мы все вот эти сопли, слюни оставляем в прошлом. Но я скажу одну милую вещь. Представляете, у нас сегодня наш программ-директор Саша Титов пришел с собачкой. Через мягкий знак.

0: тоже где-то уже рядом, и они подождут с собачкой, чтобы я ее потискала.
1: А ты просто до последнего сидишь дома?
0: Да, я им сказала, что я приду под эфир, поэтому они с собачкой ушли. Мне очень грустно. Ну, не то чтобы прям я жить без этого теперь не смогу, но мне мило, что он обо мне подумал. Мне грустно, что я не увидела собачку. А в остальном, да. Значит, продолжаем. Токсичный четверг. Что меня сегодня выбесило? Как назло, практически ничего. Ну, вот как назло. Но я вам в целом, вы думаете, что я не накопила за неделю? Что меня выбесило?
1: Жаль, на самом деле. Вот он был бы максимально токсичным, если бы ты попала под дождь.
0: Да, я бы, ты что, мы бы сейчас 2 часа слушали о том, как у меня промокли все джинсы, как да. мне холодно. Потому что я часто летом попадаю под дождь, и Усишкин обычно выслушивает вот это. Точнее, он так говорит. Хорошая погода, что ты? Нормальная погода. Она хоть пыль прибьет, нормальная погода.
1: Кстати, да.
0: А я ему всегда говорю, что ты посиди в мокрых джинсах 2 часа. Да нормальная погода. Эй, что ты? Ну, снимай джинсики, надевай пледика, укройся. Что ты? Поэтому сегодня не будет такого контента. Я только захожу в офис и как ливануло со всей силы. Я думаю, ну, лучше, ну, удачливая вообще. Значит, что сегодня меня... Я сегодня вспомнила, как я любя любила. И я опять любя люблю. Значит, мне было, я была школьницей, мне очень нравилась группа Tokyo Hotel. Я случайно об этом вспомнила. А вы не... Если вы думаете, что я, ну, просто говорю, любила и забыла. Нет. Я никого, не в обиду всем моим бывшим,

0: Я думаю, ну ладно, подождем.
1: Мне не понять, конечно, такую любовь, хотя я помню времена, когда буквально у каждой был плакат.
0: У меня вся комната была в плакатах. Мне родители умоляли снять эти плакаты. И Велена, сними этого накрашенного мальчонку.
1: А у него же еще тогда была вот такая шевелюра.
0: И другая. Мне он очень нравился. Я сегодня целый день смотрела на его фотки. Думаю, это самый красивый человек во вселенной.
1: А сколько ему уже лет?
0: 36.
1: А, всего лишь 36. Да. Это ему прикинь, было тогда.
0: А группе...
1: Он был подростком.
0: Да, они были детишками. Да. А группе уже 20 лет, даже больше. Любя, люблю. Вообще просто с ума схожу. Я даже посмотрела, в туре ли они. И они в туре. Аж до осени по Европе. Блин.

0: Что сказал при всех, скажи.
1: А я забыл.
0: Ясно. Друзья, память.
1: А, может быть, love your voice, я тебе сказал?
0: Нет, я говорю, ты пари.
1: А, это же не означает, что я что ты паришь. Ну, вот я не помню весь мем.
0: В общем, друзья, я сегодня опять потратила огромное количество времени на саморазвитие, смотрела рилсы и принесла вам вообще просто новость, которая вам ни за что в жизни никогда больше не пригодится. Но я сделала скрин. Вы знаете, что фрукта киви не существует?
1: А что, киви это что? Ну расскажи нам.
0: Оказывается, нет такого. Вы знаете, что фрукта киви не существует?
1: А что, киви это что? Ну расскажи нам.
0: Оказывается.

0: Давайте еще рилсы начнут нас обманывать. Совсем, что ли, с ума сошел? Что тогда, книжки можно с ним читать? Вне интернета общаться? Ну, ты тоже не дуркуй. Ты с ума не сходи. Дим, соберись.
1: Ну, ты пытаешься натянуть токсичность на свой четверг. Как-то пока плохо получается, но
0: нет, ладно. Я вам, значит, что меня выбесило за последний месяц, в принципе. Почему-то, я не знаю, я в прошлом году из-за этого много ругалась и в эфире, и у меня были разгромные посты. И сейчас опять. Почему-то я нравлюсь не свободным мужчинам. Мы когда-нибудь вообще выйдем? Какие уроки я должна пройти?
1: Уроки.
0: Пожалуйста, хватит. Почему-то они все думают, что я пункт передержки для их разбитых сердец. Потому что вот ты начинаешь с кем-то общаться, и ты думаешь, блин, нормальный чувак. Странно, почему он один? А он-то и не один! А он и не один! И ладно, у меня даже, понимаешь, хорошо, что это узнается до момента, когда у вас начинается какой-то флирти-флирт, вот эти вот все свидания. Очень быстро это вычисляется, но я просто думаю, что тебе надо от меня? Что тебе надо? Я не отвечаю в директе, очень редко туда захожу, и каждый раз, когда я захожу, вот что-нибудь такое эдакое. Я еще раз вам напомню, что я теперь буду скринить, и если я нахожу ваших жен, я буду им присылать.
1: Ой, какая!
0: Ну вот пишет он мне, что бы он со мной сделал, какая я вообще горячая. Все в ярких подробностях. Я перехожу, а у него там вот моя дочь, вот моя жена, вот мы на шашлыках. Я думаю, ты куда? Зачем? У тебя буквально на аватарке фотка с женой. Ты мне пишешь, я бы эту шоколадку, да я бы ее распаковал.
1: А ты рилсы будешь разоблачающие снимать?
0: Нет.
1: Просто будешь втихаря это делать, да?
0: Да, как рыса. Ваш муж лох цветочный. Дайте ему люлей. Я, конечно же, не отвечаю, но меня это очень расстраивает. Вот такая тенденция неприятная. Мне кажется, это очень странно.
1: Я недавно видел рилс, как на Патриках девушка одна, то ли она психолог, то ли она кто-то, неважно, она опрашивала мужчин, и видос начинается с того, что там еще такой хук вот этот. Она говорит, вы не представляете, что сейчас произошло. И хорошо, что можно увеличивать видос. И вообще снимали их двоих. Короче, идет мужик. Она к нему там подходит. И он в моменте прям, знаешь, вот буквально там видно у него кольцо на пальце.
0: Я видела, и он его снимает.
1: И кольца нет уже, да. Он его снял, и потом стоял ее так за ручку, поддерживал. Хи-хи-ха-ха,
0: там
1: старый извращенец.
0: Там в комментариях жена отписалась. Да? Она написала, что спасибо, что выложили, беседа была проведена дома.
1: Это кошмар.
0: Это
1: позор. Это
0: ужасно.
1: Ты же знаешь, что тебя снимают.
0: Да ты вообще дурила. Коробка ты картонная. Что в твоей мозге? Меня это убивает, потому что сейчас, вот скажут, происходит стравливание полов. Женщины ополчились на мужчин. Мужененавистницы. В общем, вы поняли, что я имею в виду. Но, а если вы так себя ведете? Просто раньше все молчали в трубочку, в тряпочку.
1: Что происходит? В трубочку молчали.
0: В трубочку и в тряпочку все молчали. А теперь не молчим, понимаете? Скажи, не молчи, что любишь меня. В общем, я все это ужасно осуждаю. Это то, что меня бесит не только в токсичный четверг, а в принципе каждый день. Просто я забыла об этом рассказать. Вот рассказала. Потому что, ладно бы, это была одноразовая акция. Я же могу насобирать, у меня целая коллекция. У меня они все пронумерованы.
1: Они думают, что одноразовая акция просто. Поэтому пишут.
0: Нет, это отвратительно.
1: Вот, кстати, какая мотивация у мужиков взять,
0: я
1: написать?
0: Я не знаю. У меня был чел, который, в том плане, что просто в поле общения. Он писал мне каждый раз, когда ссорился со своей девушкой, даже не расставался. И это очень легко было отследить, потому что однажды мы с ним договорились, условно, завтра в 7 вечера. Я помню, ты вот там доживешься, что договорила. Я с тобой заеду и поедем гулять. Я говорю, ладно, окей. Наступает этот день. Мое «ладно, окей» не прочитано. И не читается месяца 3. Через 3 месяца он, как ни в чем не бывало, появляется у меня в директе такой...
1: Привет, как дела?
0: Как дела?
1: Спишь?
0: Что делаешь? Видел, ты с парнем рассталась? Я тоже один. Я думаю, все, товарищ Маяковский, до свидания. Вот он проходит под кодовым именем Маяковский, потому что он лысый и высокий. Никакой связи нет. Но у него просто такие черты лица. Я думаю, ты Маяковский. И все. И я просто, я не знаю, я, наверное, послала своим подругам, чтобы рассказывать про то, какие неумехи со мной общаются. Я разочарована. Мне грустно это все. Все. Все. Тему после трека скажу. Переваривайте пока это.
2: Эви Ленд на новом радио.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Филипп Киркоров.
3: Как сегодня прославиться, А, давайте переключим Киркорова. Все хайпожорятся, как только могут.
0: Как вот на протяжении стольких лет вы держите эту планку? Это же очень тяжело.
3: Все время надо доказывать, все время выходить на сцену и доказывать, что не случайно, ведь от тебя все время ждут. Я настолько поднял планку высоко, что стал заложником этой самой планки. В моем возрасте я мог бы уже давно бы скиснуть и превратиться в некую субстанцию, как в фильме «Субстанция».
0: Был секс, о котором я пожалел?
3: Нет.
0: Ваша жизнь может показаться сказкой.
3: Понял, что если я не полюблю себя, то вряд ли меня кто-то полюбит еще.
0: Побывать на вечеринке Педиди или Ивлеевой?
3: Ну, точно не Ивлеевой, это факт, однозначно. А про него не пойман, не вор. Ну, это шоу-бизнес, детка.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
6: «Jetour Silver», Магнитогорск.

0: На следующей неделе лечу на концерт Kanye West, если вы вдруг забыли, да, извините, не хотела выпендриваться, в Стамбул. Но я не купила обратный билет, и вот я сейчас смотрю, а цены там у серии 30 тысяч. Мне неприятно. Стоп, мне неприятно. Не надо. Ну ладно, я подожду.
1: Но бабки же не проблема.
0: Конечно, бабки-брызги, правильно говорить. Я просто жду, когда билет будет стоить 100 тысяч, чтобы я за 5 дней поставила себе план выйти замуж за турка и не возвращаться тогда уж. Но нужен какой-то турецкий принц, как минимум, чтобы мне было не так обидно увольняться. Друзья, мы сегодня в этот токсичный четверг. Вообще, самое время напомнить, что есть токсичный четверг. Учитывая, что мы живем в мире высоких вибраций, осознанной осознанности и only positive vibes, мы как-то неловко себя чувствуем, когда на что-то жалуемся или ноем. Я с этим вообще не согласна. И вот у нас есть хотя бы один день недели, а именно четверг, когда мы можем поделиться абсолютно всем, что нас бесит, раздражает, не нравится, кто-то нас обидел, расстроил и все-все-все прочее. Здесь вы можете писать про пробки, про коллег, про неудачные свидания, неудачные подкаты, про, не знаю, ставку по ипотеке, все что угодно. Но по теме на сегодня у нас другая. Мы будем обсуждать маменькиных сыночков. Сыночек-корзиночек. Закрой штору, пожалуйста, я скоро ослепну вообще. Короче, мне попался рилс со свадьбы. Девушка стоит с женихом, и с другой стороны мама. И мама, значит, его трогательно, трепетно нацеловывает вообще прям в плечо безостановочно. И там параллельно какая-то речь идет, ну, скорее всего, потому что они внимательно слушают. А мама прям вцепилась в сыночка, и такое чувство, что это свадьба мамы и сына, а невесту пригласили посмотреть.
1: А девочка просто рядом постоять пришла,
0: да,
1: в платье.
0: Мне кажется, есть такие сценарии на определенных сайтах. Я не об этом, конечно же, веду речь. Выглядит странно, если честно. Но учитывая, что в комментариях ей все писали, вот и причина развода, она обозначила, что да, мы уже развелись. И я должна была это еще вот, собственно, в этот момент и осознать, что что-то идет не так. Поэтому мы будем сегодня обсуждать вот это вот все. Девочки, рассказывайте, дамы мои хорошие. Было, не было, сыночки-корзиночки, как поняли, что это оно, что с ними делать, насколько это тяжело. Для мужчин вопрос стандартный, букет маме или супруге. Собственно, я не знаю, что спрашивать. Ты сыночка-корзиночка или нет? Дима, ты сыночка-корзиночка или нет?
1: Нет, я вот всегда не понимал видео, где на улице подходят к паре. Вот он идет со своей девушкой, его спрашивают, цветы маме или девушке. Он такой, конечно, маме. Почему? Ну, мама меня родила.
0: А это, ну...
1: А она рядом просто стоит. И
0: да, это очень...
1: Как, знаешь, вот как в душу плюнули. И сразу видно, что расставание не за горами.
0: Ну, вот. Думаю, прям после того, как видео сняли.
1: Надеюсь. Я всегда надеюсь, что да, потому что, ну, это очень странно. Они еще такие аргументы приводят, какие-то сальные. Вот, прям,
0: ну,
1: знаешь, серия, по-другому.
0: Мама у меня одна,
1: да,
0: а девушек,
1: да,
0: может быть много, она стоит рядом, думает, круто, я мебель. Дальше. А, мама меня родила, мама самый дорогой в жизни человек и прочее, прочее. Как будто я вообще с этим не спорю, это абсолютно точно так. Но...
1: Как будто бы надо взрослеть.
0: Да, как будто бы надо взрослеть.
1: И когда ты в детском саду или в школе приносишь маме поделки, это норма. Когда, да, ты зарабатываешь уже сам, ну, в первую очередь, все-таки как будто бы
0: своей
1: надо...
0: Своей женщине, да, потому что это ваша новая семья. И, конечно же, и можно подарить букет и маме, и жене. Пацаны, сейчас мы вас все научим. Хорошо, что здесь есть Дмитрий, представитель мужского пола. Мы сейчас с него, если что, все и спросим. В общем, пост сами знаете где. Пишите, пожалуйста, в свои истории в комментариях. Мы их будем, конечно же, с удовольствием читать. Это что, Тиесто?
1: Да. Мы что? А ты сможешь танцевать?
0: Нет, вряд ли. Нет, нет, Дмитрий, у вас не хватит денег.

0: Так, значит, новости из Капитолия, мои любимые, в столице, на Лубянке. Мне попадался Рилс как раз то ли утром сегодня, то ли вчера на эту тему, что там появилась клумба из лаванды искусственной. И, значит, был хейт, что типа, что вы тут высадили искусственную лаванду? Мы что, на кладбище? В самом центре?
1: Но там пополам разделилось лагерь.
0: Конечно, потому что аллергики все за. Супер, пожалуйста, можно меньше цветения в Москве? Можно мы будем, ну, хочется видеть этот мир и дышать? Другие говорят, что их бы иначе все разодрали, эти цветы живые, ничего бы не осталось. Хотя я не припомню, чтобы в Москве живые цветы с клумб вырывали. Их настолько
1: во-первых,
0: много.
1: Во-первых, там на Лубянке вырывать цветы оторвут руки. Это первое. Второе, там такое место, что ты в основном его либо проходишь и издалека видишь, mm-hmm. либо проезжаешь на машине. Там такой пятачок, ну, как площадь вот эта огромная, что, ну, просто там стоят декорации. Зимой там стоят елки-снеговики, вот это вот все. Ну, то есть, издалека классно, красиво, симпатично.
0: Но смысл в том, что вот сегодня утром мне попалось видео о том, как все жалуются, а вот сейчас я читаю новость, что искусственную лаванду убирают и меняют на живые цветы.
1: А, настолько,
0: Сергей,
1: значит...
0: Сергей Семенович... Обожаю. Просто я обожаю Москву за это, понимаете? Ну вот, это другая вселенная какая-то. Потому что в Ярославле... Отдайте лаванду Ярославлю, вот эту вот искусственную.
1: И люди сейчас, да, сидят в других городах и думают, совсем уже...
0: А так и есть. Потому что я каждый раз говорю, каждый Новый год, когда Москву украшают, и ты проезжаешь мимо Большого театра, я смотрю и понимаю, что это годовой вообще бюджет Ярославля на свет, в принципе, на всю область. А тут у нас у Большого театра...
1: Там вообще-то энергосберегающие лампочки стоят.
0: Извините.
1: Я просто ездил в компанию, которая всем этим занимается.
0: Ой, да. Так, значит, Вадим Данилин нам закинул про то, что помимо маменькиных сыночков, чтобы я, как обычно, не обижала мужчин, почему-то он считает, вот, что нужно защитить, я еще ни на кого не нападала, что есть еще дочки-просрочки.
1: И, а он объяснил, что это значит?
0: Нет, но есть предположение, что, скорее всего, это дамы 35+.
1: Незамужние.
0: Да. Почему? Может быть, она просто выбрала себя.
1: А дальше что?
0: И все, и живет свою лучшую жизнь. Угу. Может быть, она выбрала путешествовать всю жизнь.
1: Нет, скорее всего, мне кажется, именно дочки-просрочки это те, кто с родителями живут в 30 лет еще.
0: Кстати, может быть.
1: Те самые девочки, которые все ждали своего жениха, принца на белом коне, а он так и не прискакал, а молодость ускакала.
0: Очень грустно стало, если честно.
1: Ну, такое же бывает? Бывает.
0: Наверное,
1: так же, как
0: знаю.
1: И сыночки, которые маму любят больше всех на свете.
0: Ну да, но помимо этого, они всегда все спрашивают у мамы. Мама решает, с кем ты будешь встречаться, с кем ты не будешь встречаться. Живут, скорее всего, с родителями. Еще.
1: Так и девушки также. Я знаю случаи, когда кейсы, назовем это так, когда вот ей там 35-37, и ей дед уже, получается, да, дед, ее батя покупает квартиру, и она живет полностью за его деньги.
0: Завидуешь?
1: Ну, нет.
0: Нет, а что плохого? Я считаю так, мы как-то по касательной с Усишкиным обсуждали тему квартир, и мне кажется, что супер логично подарить квартиру дочери. Потому что
1: это да.
0: Она уйдет в чужой дом, у нее должен быть путь отхода.
1: Но если дочери 30+ лет, и она живет за счет родителей, это как будто бы немного странно.
0: Ну, смотря какой у родителей счет, тоже надо учитывать. Может быть, это все нормально.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
16: Это просто хахашка распирает изнутри.
15: Кирилл Калинин в кадре.
16: Приколист и талант.
15: И в центре главных музыкальных событий.
16: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
15: все, что звучит на новом, теперь на экране.
16: Музыкальные скоростя.
15: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
16: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
5: 16+.

0: Да.
1: Обсуждаем сегодня маменькиных сынков. Хочется какой-то жести. Самое время. Заходи, роднулька, почитать ваше сообщение. Итак, значит, пишут. Я, кстати, суперспокойно к корзиночкам отношусь. Тут стратегия нужна. Просто нужно очень сильно полюбить свекровь, и тогда корзиночка вся твоя будет. Всегда говорю, ласковый теленок двух маток сосет. Ты не знаешь такое выражение?
2: Я первый раз это слышу. Клинь. И вообще все это звучит очень как-то кринжово.
1: Я пытаюсь вспомнить, встречалась ли я с сыночкой-корзиночкой. Я поняла, что я встречалась чисто... Вот есть рэпер Яникс, у него есть трек «Папин», и я вот встречалась с папиным. Это хуже, чем сыночка-корзиночка.
2: Почему?
1: Ну, это... У человека было абсолютно все, но он для
2: ничего
1: этого
2: ему за
1: ничего
2: это не, было.
1: Не сделал. То есть ему все, абсолютно все покупал папа, всех покупал папа, должность ему придумал папа, воображаемую, устроил его на работу. И, в общем, ну, полностью вот, и он из-за этого страдал, что все говорят, что он папин, а он вообще-то у него есть
2: страдал.
1: Душа.
2: Страдал? Ну, да. Не сильно, да, наверное,
1: он страдал.
2: Он страдал
1: из-за того, что никто его не понимает, что ему неловко. Но при этом он не пытался что-то с этим делать. Он такой, ну да, ну папа купил мне квартиру. Ну да, папа дал денег на ремонт. Зачем ты так много работаешь?
2: Папа, мне не нужны твои деньги, ты общалась с этим?
1: Такого не было. Деньги папины были всегда ему нужны. Потому что у него буквально из задач на день на работе было заказывать папе шмотки на ломоде. А все остальное время он страдал и выносил мне мозг.
2: А лет ему сколько?
1: Он старше меня был на лет 6, значит, ему сейчас где-то 36.
2: То есть ему под 40 от мужику.
1: Когда мы встречались, ему было 30.
2: А, ну все равно, дело сути не меняет. 30
1: да,
2: лет, и он
1: типа
2: сидел...
1: Типа 29-30, и это меня вымораживало, потому что мы жили в моей квартире.
2: А что, почему не в папиной?
1: Потому что его папа купил ему квартиру, и ремонт там еще шел, и поэтому мы жили в моей квартире. Коммуналку он не оплачивал. Я сама платила. У меня есть такой прикол, но я работаю над этим. Он работал, вот, собственно, работа заключалась в том, что он папе выбирал шмотки, а я работала на телеке. У меня из серии «Ты к 8 приехал, хотел поехать домой в 10, но тебе нужно записать выпуск утренних новостей на завтрашний день». Все задержались, и ты такой...
2: А ты с его папой познакомилась?
1: Конечно, папа его меня любил. Я вообще думаю, нужно было с папой замутить, если честно. Я просчиталась, потому что я думала, что яблоко от яблони недалеко падает, а тут вообще подкидыш какой-то был. Какая-то шишка была, если честно, еловая. Непонятно как.
2: Не ту шишку выбрала просто.
1: Да.
2: Надо было поважнее, посолиднее.
1: Но где? А сейчас уже нет смысла, там уже все. Все уже не так прикольно, как было. Но я к тому, что есть вот маменькины сыночки, а есть папины. Ну, классическая история. Родители разводятся, у родителей есть бабки, и вы начинаете соревноваться, кто будет тебя сильнее любить, покупая тебе все на свете.
2: Эх, жаль, что я не стал историей такого случая.
1: Да.
2: Посоревновался бы кто-нибудь, какую квартиру мне...
1: Без соревнований.
2: Да.
1: Так, идем дальше. Значит, все мужчины, что очень мило, пишут про то, что букеты женам, букет жене и маме. Обязательно на праздники букеты всем и теще тоже. Без повода жене. Я горжусь вами. Вот Таня пишет. Эви, мне парень из этого чата предлагал... поизучать мое тело языком. А на Аве он стоит в свадебной фотке с невестой. И девушка потрясающая. А я отказалась. А он предложил мне поизучать мое тело языком и денег. Больше у меня в этом мире ничего не удивит.
2: Чат нового радио изучен на 1%.
1: Сколько он тебе денег предложил? Цена вопроса. Мы должны с этим разобраться. Скажи, пожалуйста, Танечка, какая была цена вопроса?
2: А вот если бы тебе предложили?
1: Какая была цена вопроса у Тани? Че я-то сразу?
0: Эви Лэнд на новом радио.
3: Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Реклама.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное,
10: 385.
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально

0: Продолжаем. Значит, у черного рэпера Тайги, походу, совсем плохо с деньгами. Все, опять прилетает в Москву. 29 августа у него концерт в ЦСКА-арене. Димурик, ты вроде ходил, да, на Тайгу?
1: В прошлом году я ходил, да.
0: Было.
1: Прикольно, но второй год подряд как будто бы, да, все стало либо плохо у чувака, либо... Ну, я бы не пошел.
0: Ну, тебя бы никто и не позвал. Я думаю, начнем с этого. Мне кажется, пора новость тебе какую-нибудь нам прочитать про колдесу.
1: У меня единственная новость, которая сегодня действительно удивила. Китай же у нас впереди планеты всей, но настолько тебе.
0: Теперь мне.
1: Там, ну не тебе, ладно, мужчине. Пришел за 27 рублей в переводе на наши деньги.
0: Ага.
1: Могут сделать стрижку. И стрижку будет делать робот.
0: Ну, уйдешь ты.
1: Нет, в точности до миллиметра. То есть не так, что тебе сделают робот, вот когда, знаешь...
0: Ну, ты обрубок будешь криво. Просто.
1: Нет, вот именно, что все, там прям видос был, стригут вот так.
0: За 27 рублей.
1: За 27 рублей. Ну, может быть, конечно, я там с ценой немножко обманули, но суть в том, что он запрограммирован нейросетями. Ты приходишь, садишься, тебя подстригают, и ты ровный уходишь... Во свояси. Не кривой, не тот робот-мороженщик, например, который тебе мороженое мимо рожка или кофе мимо стакана нальет. Нет, а именно прям современный, крутой. И меня это так поразило. Я думаю, вау. И это еще раз наталкивает на мысль, а что, если вдруг они заменят парикмахеров? Но при этом, а как же поболтать с парикмахером? А
0: конечно.
1: Как же обсудить? А как же промыть всем кости? А как же,
0: конечно.
1: Когда вы знакомы много лет? И вот это вот просто как такой релаксация.
0: Да,
1: а не бездушная стрижка.
0: Ну, и я поэтому со всей техникой вообще со всеми общаюсь очень ласково. Алиса называет меня Эвелина Котенок. Я называю ее Алиса Милая. Это не тебе. Алиса Милая, сделай погромче, потише. Чат GPT у меня всегда любимый котенок малыш. На всякий случай. Кто знает, чтобы когда они будут выбирать, кого уничтожать, они помнили, что Эвечка была добра. Она останется с нами. Просто чтобы всех ласково называть.
1: Эвечка, Скайнетовна ты будешь, да?
0: Да, все. Я, наверное,

Вот там школьники, конечно, сейчас плачут, наверное, горькими слезами. Ребят, я каждый раз говорю, я ужасно со всей силы осуждаю все электронки и все вейпы, потому что, ну,

0: человек, который, признаюсь, я очень долгое время курила все эти электронки. Я засыпала с ней, просыпалась с ней. У меня был страх ее потерять в кровати, выйти из дома без нее. У меня было всегда их несколько штук. Привело это к тому, что ты утром просыпаешься, а у тебя кашель, как у туберкулезного деда. Тебе как будто 90, и тебе стало жить 15 минут. Ты из-за этого не можешь дышать и постоянно кашляешь. И я просто одним днем бросила все эти электронки, и оно прошло.
1: А теперь она по вечерам бегает.
0: Да, друзья.
1: И молодец.
0: Спасибо. Вчера 5 километриков перед сном, так, бац, сюда. Очень классно.
1: Спится лучше?
0: Спится по-разному. Но вчера лучше спалось. Иногда бывает, что ты перевозбудишься, и сложнее тебе уснуть. Ну, потому что резкий выброс вот этого всего.

0: родные вообще. Бегать сейчас вечером одно удовольствие, есть воздух. Утром это делать невозможно. Вот.
1: Еще одна новость. Важная. Еще одна. Смотри, экономисты прогнозируют, знаешь что? Средняя зарплата россиян вырастет до 122 тысяч рублей в этом году уже.
0: Очень здорово.
1: В феврале 25-го показатель был на уровне 89, через год 103 тысячи 900 рублей. И теперь ждем 122.
0: Супер.
1: Вот
0: первое,
1: нас...
0: что ты сделаешь, купишь две банки Принглса.
1: Ого, конечно. Причем не стандартные, типа лук. Не-не-не-не-не. Не лук классический или с паприкой, а какие-нибудь там, типа, Техас Би-Би-Кью.
0: Дело не в цене. Дело в том, что у тебя отсутствует вкус на чипсы.
1: Нет, ты просто знаешь, что просто Принглс, вот эти вот банки, у них там много разного. Они стоят, извините меня.
0: Да, но у тебя просто, ну, человек любит тайский. Как там было? Что там было?
1: Что-то там тайская какая-то. Я давно не ел чипсы уже, я не знаю.
0: Да, тайская креветка. То есть человеку предложили паприку, сыр, бекон, в конце концов. Ну, я не знаю, в отчаянии, если ты... Он берет вот этот вот кисло-сладкий соус.
1: То есть ты хочешь сказать, что будь ты сейчас в Испании, и тебе бы на глаза попался Принглс хамон, ты бы не взяла.
0: А, Принглс хамон,
1: то
0: понятно.
1: А что такое?
0: А что, хамон, тот же бекон?
1: Ну, нет. Там картинка другая.
0: Давай мы не будем сравнивать хамон и тайская креветка под соусом.
1: Подожди, хорошо, если бы ты сейчас была в Азии, ты бы не стала есть сушеных тараканов?
0: Нет.
1: А за 500 рублей?
0: Ну да.
2: Давай уедем в Эвиленд. На новом радио.

0: маменькиных сыночков, да, сыночек-корзиночек. Как, может быть, они вам попортили нервы, я не знаю, что-нибудь. Может быть, вы вышли замуж и узнали, что, оказывается, теперь вы живете вместе с его мамой. Что,
1: я нашел просто новость. Эта новость была мартовская, конца марта. Мамы целуют взрослых сыновей в губы и выкладывают ролики в сеть. Новый тренд приводит к нарушениям развития подростков и уничтожает их психику. И там подборка, я прям помню, как это было в интернете, когда сначала мне начали попадаться разборы таких профилей,
0: а потом
1: и эти профили. И самое главное, что мамочки этих сыночек говорили...
0: А что такого?
1: А что такого, да. Вы ерунду не несите, хейтеры, всем отвалить с моей странички. Здесь только добро и любовь к сыну.
0: А тут надо
1: нездоровые.
0: Пояснить, что, например, сыну 26 лет... Ну, хорошо, сыну 16, 17, 18, 20 и выше, и мама его целует в губы, прям нормально так целует в губы, и трется об него, ходит в какой-нибудь комбинации.
1: Да, тренд так и назывался, кстати, ты права была, «Моя бирочка».
0: «Моя бирочка», потому что там смысл в чем? Они говорят, «Моя бирочка», там, 12-е, 0-4-е, 3 килограмма с половиной, ла-ла-ла, и заходит в кадр ребенок, и они вот этого ребенка как-то уже не поребят. Я не знаю, возможно, проблема с нами, со всеми, потому что, когда мы видим такое, нам всем становится как-то не по себе. Но это и правда выглядит странно, потому что даже видео, которое мы выложили в наши соцсети для темы сегодняшнего эфира, некоторые пишут, а что не так на видео? А там мама просто нацеловывает сына на свадьбе.
1: Именно во время торжественной фотографии вот этого всего. Не просто когда, знаешь, уже там все...
0: Ну, не поздравляет его еще что-то. Они стоят с невестой. Она в него вцепилась, и пока им говорят какие-то речи, скорее всего, не знаю, поздравление, неважно. Она вот прям трется об него. Это странно.
1: Значит, основных причин поведения две. Психологи говорили тогда.
0: Это странно.
1: Как правило, не хватает.

0: отпустить.
1: Знаешь, что странно? Странно то, что как будто
0: когда
1: бы...
0: родственники целуют тебя в губы в детстве. Это очень странно.
1: Вообще, в принципе, когда тебя родственники целуют в губы.
0: Ну да, да,
1: это
0: да.
1: Это странно. Это очень странно.
0: Я понимаю, еще дед, ладно, да, прабабка какая-нибудь слепая, старая, но еще ладно.
1: Промахнулась.
0: Да.
1: Но ты все равно подходишь, там дед просто уже, ему 15 минут жить осталось, и тут просто ты понимаешь, что усы его щекочут тебя, а тебе не хочется.
0: Иди сюда.
1: Это странно. Я хотела другое сказать, что есть такое явление, но почему-то мамы девочек себя так не ведут. Мамы девочек не носятся с ними таким образом. Девочка выросла, и все, дальше давай, родная. Шуруй.
0: Так и нормальных мальчиков-то тоже как будто бы...
1: Ну, нет такого явления, что моя Бирочка, и вот она выводит дочек, таскает дочь на руках, нацеловывает ее в губы, такого нет. Почему-то именно с мальчиками.
0: Но так обычно же... папины дочки обычно. Вот какой-то есть такой кринж-момент?
1: Да, как будто бы папы тоже так не делают.
0: Ну да, да, кстати.
1: Поэтому мамы мальчиков.
0: Те, у кого рождается девочка, значит, адекватная семья, да, по умолчанию. А кого мальчик 50 на 50, да?
1: Как повезет. Мамы мальчиков, пожалуйста, напишите, что вы вообще скажете. Потому что я чувствую, что я, ну, когда-то, если у меня будут дети, то по-любому я мама пацанов. Я уже вижу, что это будут самые...
0: Что ты, ты уже видишь, как ты снимаешь тренд «Моя Бирочка»?
1: Я уже в Саградке все добавила, чтобы это повторить, потому что я заранее боюсь, что я сойду с ума. Я хочу понять, в какой момент что-то ломается в голове. Объясните мне, вот как у вас сыновья?
0: То есть, подожди, Пов, ожидания, ты мама двух тигрят и возишь их на самбо.
1: Да.
0: Реальность, снимаем тренд «Моя Бирочка», да?
2: Эви Ленд на новом радио.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: нравится всегда.
1: Спасибо всем тем, кто написал, что хоккей начнется в 19:10, друзья. Вы меня обижаете. Сегодня вообще-то матч, который может завершить серию для Локомотива, а может продлить серию до 7 матчей. Поэтому, конечно, мы это смотрим обязательно. Но Дмитрий, например, не разделяет мое увлечение. Он вот больше по футболу угорает. Что странно.
2: Почему?
1: А вот сейчас же был, вот Арсенал что-то выиграл. Вот ты это смотрел?
2: Арсенал выиграл чемпионат Англии, да. К сожалению. К сожалению.
1: Вот так, да?
2: Но с Энкапи очень смешно стянули шорты. Ты видел этот момент?
1: Да, это я видела.
2: Его наступили, он с голой попой пролетел по
1: Такое мы смотрим.
2: Это было забавно.
1: Когда я была с друзьями в Грузии, мы смотрели еще матч ПСЖ с Баварией.
2: О, это хороший был матч, согласись, но было мясо.
1: Ну, если честно, мы смотрели его после хоккея, и после хоккея футбол выглядит, как будто они все в слоумо двигаются.
2: Ну, понятно,
1: потому
2: конечно.
1: Потому что у нас тогда был еще очень важный матч для Локомотива, и мы включили после этого ПСЖ, и такие просто... Ну, давайте...
2: Ну, хоть что-нибудь уже, да, на фоне, чтобы так просто бормотало, да?
1: Чтобы уже добить этот день, поэтому, не знаю, футбол странный для меня. Но что еще? Из ТикТоков я узнала, что сейчас будет чемпионат мира.
2: Доброе утро.
1: По футболу.
2: Да, в трех странах.
1: И называли игроков, которые будут участвовать, и назвали...
2: Неймара. Вау, ты такая прошаренная просто.
1: И очень все радовались этому. Я ничего не поняла, но думаю, Неймар — это тот, который красивый. А Рональдиньо — это который чипсы рекламировал.
2: Крутой,
1: он классный. Есть еще Месси, он похож на злую мышь. Прям вот я на него смотрю, это мышара какая-то. Мне Месси не нравится. Я думаю, он очень злой. И есть еще Роналду.
2: Криштиан Роналдо, да.
1: Он, который фоткает со всеми детьми. Он красивый, он молодец.
2: И богатый.
1: И Аршавин
2: самый богатый.
1: Еще есть.
2: Арсенал, кстати, вот в финале Лиги Чемпионов будут вместе с ПСЖ играть. ПСЖ тогда выиграли Баварию, так что...
1: Выиграют и Арсенал.
2: Нет.
1: А мы за кого болеем?
2: Мы за ПСЖ болеем.
1: Ну,
2: стоп, во-первых, потому что там Сафонов.
1: Мы болеем за ПСЖ, потому что там Сафонов.
2: Да, Сафонов обладить.
1: Да, он очень смешно, мне очень нравится. Больше всего мне нравятся социальные сети ПСЖ, которые каждый раз, когда выкладывают фотки Сафонова, подбирают лучшие треки во вселенной.
2: А, это, кстати, девушка его снимает, ты видел? Или жена?
1: Жена, да, тоже очень смешно.
2: Контент, да, смешной.
1: Лайк.
2: А еще он молодец, он выучил французский так, что все журналисты просто писаются кипятком от его знаний, потому что он говорит очень хорошо.
1: Молодец.
2: За то время, которое он там. Он, во-первых, его очень быстро выучил, чтобы, знаешь, хотя бы отвечать какими-то фразами, а сейчас он просто лопочет на французском. Ну, прям, ну вот, ну почти.
1: Je m'appelle Evelina.
2: Так что футбол...
1: Je t'aime.
2: Молодец.
1: Я вот, ну,
2: Мбаппе еще добавил. Мбаппе тоже не...
1: Мбаппе, он тоже в ПСЖ играет?
2: Играл.
1: ПСЖ
2: это главный
1: играет...
2: французский футболист сейчас.
1: А, на, он похож на... Ладно.
2: Он похож на черепашку-ниндзя.
1: Да, очень сильно, просто ужасно. Но он выглядит добрым, потому что Месси выглядит злым. Он реально...
2: Месси гений.
1: Месси мышара. Не Шепси. Нравится мне вообще. А еще в ПСЖ играет грузинский футболист.
2: Хвича, да.
1: Да. И он вообще там какая-то местная легенда.
2: А Хвича, ты бы видела тиктоки, в которых он снимался в 21-м году, когда играл в Рубине. Он такой худенький, такой маленький и такой смешной.
1: Ну вот видишь, я шарю за футбол.
2: Неплохо.
1: Поэтому я вообще не принимаю никаких претензий в свой адрес. Тебе бы надо теперь подшарить за хоккей. Я не понимаю, как может мне нравиться хоккей.
2: Я не говорю, что мне не нравится хоккей.
1: Тебе просто не за кого болеть. Болезнь за Локомотив.
2: Новокузнецкий Металлург когда-то был такой. Он вообще существует еще? Вроде бы нет.
1: Болезнь за Локомотив. И нормально все будет. Друзья, отпишитесь, если смотрите хоккей.
2: Если, нет, подожди, если ты скажешь как-нибудь, Димочка, мальчик мой, билеты в ВИПку, в Ярике, готовы?
1: Димочка, мальчик мой.
2: Денег не хватит.
1: Это невозможно.
2: Подожди, а ты не амбассадор, кстати?
1: Нет.
2: А надо бы Локомотив, пожалуйста, свяжитесь.
1: Это невозможно.
2: Почему?
1: Ты знаешь, что когда в день матча люди с 5 утра стоят в очереди, какие випки, там хоть куда, пустите в коридоре постоять, это без
2: ты
1: шансов.
2: Ты должна быть амбассадором. Нет?
1: Возьми, пожалуйста, вот ты когда к себе...
2: Я во вселенную отправляю сейчас этот
1: Сергей
2: запрос.
1: Сергей Семеновичу, когда поедешь, вопросики
2: завтра
1: решать. И вот пересаживать искусственную лаванду на натуральную, живую. Закинь ему мысль.
2: Нет, ладно. Короче, хоккей, футбол, все это круто. Я вообще не против, наоборот, только за. Просто всегда, понимаешь, интересовался НХЛ, поэтому...
1: Ой, давай не выпендривайся. Друзья, напишите, за кого болеете. Если за Локомотив, напишите за Локомотив. Если за Акбарс, идите лучше чай с молоком попейте и возвращайтесь, напишите за Локомотив. локомотив.
2: Ну, Акбарса стоит отдать должное. У них очень классный СММщик во всех соцсетях.
1: Это правда.
2: И он хорошо качает соцсети.
1: Поддерживаю.
2: А Локомотиву как бы в этом плане поучиться стоит.
1: Локомотив прекрасно проявляет себя на льду, я думаю.
2: О, это самое главное, конечно. Ну, да, кстати, бесспорно, поэтому...
1: Нет, я за красивую игру...
2: За будущую победу вот тебе тречок.
1: Спасибо. У меня близкая подруга болеет за Акбарс, и мы с ней просто говорили, чтобы не ругаться, болеть за красивую игру. Я просто хочу, чтобы был красивый хоккей, чтобы Локомотив выиграл.

0: реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сирот. Тося Чайкина, Крем-Сода, Эй-Йола, Найк Борзов, Александр Рева и другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
9: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
9: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
9: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Поехали.
0: 16+.

0: Я напоминаю, что у нас сегодня токсичный четверг, и помимо того, что мы обсуждали тему, можно было делиться всем тем, что вас бесит, раздражает, испортит вам настроение. Люди, кони, пробки, все на свете. Но так как четверг подходит к концу, я думаю, что вы уже все должны были добраться до дома, то мы этот негатив тоже выплескиваем. Напоследок можете написать, что вас выбесило. Я прочитаю, если успею. Мы сегодня обсуждали сыночек-корзиночек и... Самый популярный комментарий от девочек, что жизнь их уберегла, они обходили их стороной. И это хорошо, я тоже не помню. То есть, как явление, оно есть, все об этом говорят. Я знаю, что есть целое шоу, вот я люблю всякую помойку смотреть, типа «Беременна в 16», вот это, знаете, вот отвратительные тупые шоу, которые ты смотришь фоном и думаешь... На самом деле у меня все нормально. Есть шоу, оно так и называется «Маменькин сынок». И ты смотришь, и ты не понимаешь, они это придумали это, или это действительно так. Ну что там вообще абсолютный перекос, кто мама, кто жена. Это пугает. Но, судя по чату, нас всех это не касается. Мы просто знаем, что есть такое явление. Но что там, как,
1: существует? Мне кажется, просто никогда они не признаются в том, что на самом деле...
0: Они сыночки-корзиночки?
1: Они сыночки-корзиночки, либо они мамочки, которые целуют своего сына на свадьбе в плечико слишком много раз.
0: А я хотела, чтобы девочки пожаловались, что они, наоборот, были встречались с парнем, а он оказался вот таким вот, ну, мягким, нежным.
1: А ты просто знаешь, это, наверное, хочется забыть, как страшный сон, и никогда больше к таким мужикам не возвращаться и не вспоминать даже ради нас.
0: Но вот Полина пишет, для любой мамы сын – это ее ребенок. Другой вопрос, как она его воспитала. Вот это интересное замечание. Тоже верно, потому что важно все-таки уметь отпускать своих детей во взрослый жестокий мир. Ты не сможешь всю жизнь на ГВ с ним пребывать. Грудное вскармливание.
1: Да, я понял, спасибо.
0: На всякий
1: что
0: случай.
1: Что уточнила. Я не настолько младше тебя.
0: На всякий случай. Между нами пропасть, Дмитрий.
1: Да?
0: Между нами пропасть.
1: Когда я говорю, что ты старая кочерга, ты говоришь, между прочим, всего лишь на год, или как ты там говоришь?
0: Буквально.
1: Буквально, да.
0: На год старше.
1: Почему-то, когда... Вот так это все
0: потому
1: работает.
0: Что, как, ну, потому что смотря где, смотря как и смотря что.
1: Когда смотря ты, какой фабрикс.
0: Да, когда ты вот на эту сторону заходишь, ты буквально на год младше. А так-то я вообще себя прекрасно чувствую, мне все нравится.
1: Умные взрослые женщины, да?
0: Да, в сексе. Это важно уточнение.
1: Ах, простите,
0: это
1: простите.
0: Важно.
1: Короче, сегодня, а в следующий четверг-то тебя и не будет.
0: Ты будешь скучать по мне.
1: Я устрою токсичный четверг тогда сам
0: не
1: с собой. Почему?
0: Ты не посмеешь.
1: Нет, я, знаешь, как я во вторник... нет, во вторник ты будешь.
0: Да,
1: я бы,
0: буду контролировать.
1: Жаль, да, не будет анархии. Я бы такое тут устроил бы.
0: Как
1: ставил бы треки по плейлисту.
0: Я бунтарь.
1: Да-да-да.
0: Я треки местами поменяю. Мой хороший, да. Вот бунтарство, уровень вот такой. В общем, что, я пошла хоккей смотреть. Друзья.
1: Хоккей с мячом, ты, кстати, помнишь такой был Бенди? И чемпионат мира проводился в 2007 году в России. Вот так.
0: Было в России, это было давно.
1: Это было давно и неправда. Ты представляешь, реально, чемпионат мира по хоккею с мячом проходил почти 20 лет назад.
0: Хоккей с мячом. Что дальше? Ну, у нас уже есть все безглютеновые фуды. Что, какой фабрик? Ты меня заразил сразу сходу. Ну, вы поняли. Я пошла смотреть хоккей, и сегодня важная игра. Буду пить квас. Вы, кстати, пили квас уже в этом году?
1: Актуальные вопросы. Соцопрос номер один в стране сейчас. Вы пили квас?
0: А крошку я еще не ела, но квас уже пила. Квас тема. Все, друзья, локомотиву удачи.
1: Квас.
0: Что? Ты не любишь квас?
1: Только в окрошке.
0: А ты на квасе ешь?
1: Да, да. Но квас. Отдельно просто, типа, бахнуть кваса вообще не возникает никогда мысли.
0: Раз в год должно появиться желание выпить странный напиток, нетипичный для тебя. Типа, хочу морс.
1: Морс нормальный.
0: Ну, ты его как часто пьешь?
1: Морс, он дорогой просто, знаешь.
0: Я говорю, раз в год.
1: Я бы так с удовольствием пил бы морс каждый день, но он какой-то для богатых напиток.
0: Хочется, вот хочу квас попить. А крошку еще тоже можно есть салатом и просто запивать.
1: Есть очень вкусный квас лидский.
0: У самоката вкусный квас.
1: Понятно.
0: Самокатовский. Он реально вкусный.
1: Верим.
0: Ты как будто хлеб ешь такой. Ням-ням-ням. Все, ребят, я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто делал себе как мышь, целую в нос. Говорю спасибо и напоминаю, что сегодня больше никакой токсичности. Она закончилась. Все, пока.
2: Давай уедем в Эвиленд. На новый.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: Магнитогорске 10 вечера.
1: Новое радио.
2: Я надеюсь, к финалу дня вы не закипели, хоть и жарко во многих городах, не только в Москве, да и конец недели близок, там уже отдохнем. Пока же, как обычно, суперхиты, суперновинки, Дмитрий Лапиков у микрофона.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая Ивыка музыка выжимает самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Моя игра, моя игра.
8: Это вот это.

0: Как Челентано, да. А что? Лет приближается и треки соответствующие. Короче, в Госдуме предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак. Заголовок прекрасный. До 250 тысяч рублей. Такую инициативу выдвинули. Поощрять пары, чтобы вот они остаются десятилетиями. А значит, и кэш им тоже нужен. Но... начиная с 5 лет совместной жизни и с постепенным увеличением суммы. К золотой свадьбе и последующим круглым датам мера поддержки может достигать 250 000 рублей. Но при этом... А вот 5 лет сколько? 5 тысяч? 10 лет? 10, да? О, вот так надо. И все, останется всего лишь 250 лет прожить вместе и получите 250 000 рублей.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит...

0: Обожаю все выходное.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: счастливым стать уже вот совсем-совсем скоро можно будет, потому что завтра пятница, а это не может не радовать. Сейчас же провожаем четверг. Надеюсь, с работой на сегодня покончено. Если же нет, то быстрее заканчивай с этим и домой. Ну, а тем, кто слышит уже в чилл-обстановке, ну, и отлично. Дмитрий Лапиков за старшего этим вечером. Еще долго с тобой здесь буду, поэтому let's go танцевать.
1: Новое радио.

Самозанятые установщики кондиционеров в Москве зарабатывают по 500 тысяч рублей в месяц. Я вот думаю, а может быть, пораньше уйти с эфира-то, а? Дмитрий Лапиков у микрофона, отличного тебе вечера. Ну а что, 500 тысяч-то, а?

0: Это Ася и суперновинка «Сильно так». Я вспомнил, что вот сегодня мы обсуждали в Эвиленде сыночек корзиночек. И вот что-то мне, знаете, парни, дарите девчонкам цветы. Не забывайте об этом. А то, конечно, сегодня мы мало кринжовых историй послушали, но я почему-то вспомнил вот кейсы, когда за цветы еще и попрекают. Вот не надо так делать. Особенно... Да все девчонки красивые. Если они для вас стараются как могут, вот не надо от них требовать чего-то там сверхъестественного. Сами лучше делайте. Вот. Все, выговорился. Токсичный четверг просто еще не закончился у меня, по крайней мере. Короче, что у нас дальше? Винтаж тоже с новинкой появится. Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Леша Свик и многие другие. Так что дождись и отличного тебе вечера четверга.
1: Ближе.
2: Один плюс один. Утро на грани.
3: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
4: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
3: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
4: Да, продолжаю думать о других.
5: Супермен из Раменского.
3: Да. От слова рамен.
4: Видите, какой я ветреный мальчишка.
3: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
6: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
4: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
6: Мега-чих знаменитый.
3: Турбо-чих.
6: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
3: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
4: Да, смирительный.
2: Новое радио.

0: Я решил проверить. Все же помнят группу The Beloved и Sweet Harmony их. Но все урегулировалось еще тогда официально. Просто почему-то мне стало это интересно. Хотя, ну, логично, раз трек до сих пор в 2026-м с нами, ему в следующем году исполняется 20 лет, значит, все официально. Группа Токио, мы будем вместе. Не будем забывать, что Ярослав Малый позже создал проект Мачете. Ну, а что было дальше, то мы тоже знаем. Мачете, кстати, иногда ошибочно приписывают этот трек, но нет. Было все это гораздо до. Итак, что у нас до конца часа? Артик и Асти появится, Жень Трофимов. Ну и наслаждаемся. Классного тебе четверга, где бы ты ни был.
1: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

я вот помню 2014 год и то, за что меня Эвелина Малинкина постоянно подкалывает, когда я ездил в Лондон пожить, значит. Да, было время. Этот трек просто играл отовсюду, и под него колбасились мы, итальянцы, британцы, испанцы, вообще все. Это было очень круто. Icona Pop, I Love It, вместе с Charlie XCX. Я тогда думаю, какой странный никнейм, а потом Charlie XCX-то. О, в позапрошлом году, да, вроде бы брат альбом вышел у него. Короче, звездами стали, ну, Charlie точно. Дмитрий Лапиков был с тобой сегодня, как обычно, вечером. Услышимся завтра. Пока-пока.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.nuradio.ru.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Фрэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

кардинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: лежишь так близко.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.